0: ребята, любимые, всем ребята, доброе утро. Я сегодня очень счастлива.
1: Красавцы,
0: и я завтра буду очень счастливой. И я вчера была очень счастлива.
1: И вы тоже будете счастливы вместе
0: с Васадой. А если я счастлива, то будете счастливы и вы.
1: Да.
0: Потому что прямо сейчас.
1: Аффирмации вот такие,
0: да,
1: мы проводим.
0: Да, мы запускаем аффирмации, манифестации. Вы говорите, я счастливый человек.
1: Да, вот
0: всегда.
1: Сейчас на секундочку.
0: И буду счастлив.
1: Давайте
0: всегда.
1: Вот просто, не закрывая глаза, да, потому да, что да. Многие за рулем.
0: Вот так...
1: Нет, представляем, что держим друг друга за руки и посылаем вот это вот желание,
0: да,
1: все
0: мы
1: вместе.
0: Мы с Тосечкой взялись за
1: во
0: руки.
1: Во вселенную, да.
0: А, нет, подожди, мы за ручки возьмемся, а вот эти две руки мы вот так вытягиваем в воздух.
1: Да.
0: И ментально связываемся с вами.
1: С вами. И
0: наши
1: отправляем запрос.
0: Инопланетные слушатели.
1: Чтобы мы все были с вами счастливы. Все.
0: Самое главное, здоровы, живы.
1: Конечно.
0: В богатстве, в достатке. Точка, что у тебя шишка над пупочком?
1: Короче, я не знаю. Что-то мне прям вот, ну, страшно эти два дня хожу.
0: А это знаешь почему? Я посмотрела.
1: Я даже пить перестал. Даже газировку перестал
0: Ребят,
1: пить, прикинь.
0: У нас такие подробности.
1: Вот так вот сыграло сразу.
0: Да, вот
1: Zero.
0: У Антошки, Zero. У Антошки вот здесь над пупком на животе появилась подкожная большая шишка, ну такая, с куриное яйцо. С утиное яйцо. И как будто она вот так вот,
1: да,
0: кожу натянула, и она вот так вот торчит.
1: И значит... Завтра я иду на УЗИ, да?
0: Да, завтра Тосечка идет на УЗИ. Мы узнаем, что он либо беременный, либо и это из-за его многочисленных истерик.
1: Либо
0: это когда дети
1: чего-то
0: же кричат, и они там,
1: ага,
0: накричат себе грыжу.
1: Да. Нет, вряд ли не от этого.
0: Я думаю, что вот когда говорили, смотри, не кричи, у тебя пупок развяжется. Вот как раз он идет к тому, что...
1: У меня там все в порядке.
0: Вот он начался, и вот сейчас спустится к пупку, и вот так раз и развяжется. А это все проклятие наших слушателей, которых ты булил за их пупочки.
1: Так у меня же оберег.
0: Они тебе взяли и вот так вот, Тосечка, послали, короче, и у тебя теперь...
1: У меня оберег,
0: Олечка. А он не сработал.
1: Сработал.
0: Оберег на твой оберег,
1: не,
0: понимаешь?
1: Нет, у меня оберег,
0: вот.
1: Оберег,
0: ладно,
1: на
0: ребят,
1: оберег.
0: Всем доброе утро, вот такие у нас новости.
1: Да.
0: Да.
1: Так что...
0: Антон Павлов, Эльвира Азарова. Мы готовы вещать для вас на протяжении 2 часов.
1: Ну как, может быть, мы и не готовы, но мы готовы.
0: Но нам за это платят зарплату, и мы вынуждены быть готовыми.
1: Нет, ну мы можем сказать, что с вами все это дается нам легко, поэтому... Надеюсь, и вам с нами тоже весело ехать в пробке.
0: Да,
1: ну, ехать
0: мы
1: на
0: очень
1: дорогу,
0: счастливы.
1: Ставить пробки.
0: Да.
1: Да,
0: потому что вы в пробках рядом с нами.
1: Ребята,
0: так
1: вот, давай.
0: Вчера много слушателей попросили обсудить тему отзывов. Вообще, давайте, говорит, нам предложила и слушательница, и другой там парнишка, они предлагают обсудить тему отзывы. Например, отзывы, в которых вы после разочаровались, или хорошие отзывы, благодаря которым вы обратились к какому-то
1: специалисту, либо купили какую-то вещь.
0: Либо сходили куда-то в ресторан, или в какой-то центр отдыха, и вас эти отзывы только порадовали.
1: Может,
0: да,
1: быть,
0: и
1: какую-то вещь купили
0: опять
1: тоже
0: же,
1: по,
0: да,
1: отзывам же, да?
0: По отзывам, да, мы сегодня будем обсуждать с вами, и какие отзывы вам помогли, какие
1: то
0: отзывы
1: какие были
0: вас
1: правдивые, какие, наоборот, ложные.
0: Да. И вообще, верите ли вы в отзывы, и в чьи отзывы вы более всего верите, например?
1: Ведь бывают,
0: да,
1: же, да, вот сейчас ну, настолько вот тоже хитрые, ну, не то, что хитрые, но это как бы маркетинг, бизнес, да, некоторые продавцы делают, например, фейковые, да, комментарии, то, что, ой, там отзывы, классно,
0: да,
1: классно,
0: да,
1: классно,
0: есть
1: классно.
0: Такое, да.
1: Но все-таки больше, мне кажется, на, ну, на маркетплейсах все-таки можно как-то рассматривать, где, какие,
0: да, отзывы.
1: Да, отзывы.
0: На маркетплейсах все-таки, смотрите, ребят, когда вы выставляете высокий рейтинг, и там, например, вам выдают, ну, допустим, вы хотите купить какой-нибудь свет для съемки, ну, допустим.
1: Давай,
0: да? Или какую-то там, какой-то ручной насос. Ну,
1: для
0: неважно,
1: автомобиля, да?
0: Да. Давайте так, мантоварка. Например, хотите купить мантовар?
1: Да, хорошо, хотим мантовар.
0: Ну, допустим, да?
1: Да.
0: Вот, а вы заходите, выставляете высокий рейтинг, вы покупаете первую попавшуюся, потому что смотрите, там 5690 отзывов, и балл получается 4,9. 4,9 звезды, там 4,9 баллов из 5, и там 4600 отзывов, там сколько
1: так,
0: это?
1: Ну, к примеру,
0: ну, неважно, да.
1: Да?
0: Вот, вы заходите, и вы сразу берете, но так делать я вам не советую. Вам надо зайти в конкретно в отзывы, из которых, например, да,
1: так.
0: Там 100 человек написали, что это классная мантоварка, но из них, например, 150 или там, ну,
1: да,
0: допустим, 90,
1: да,
0: давайте не 90, 50 человек из, там,
1: из общего
0: из 150,
1: количества, 150, да,
0: ну, допустим, возьмем 150 человек, 100 довольны, а 50 человек написали,
1: недовольны.
0: Ой, она там оставляет ржавчину, она там какая-то
1: окисляется.
0: меняется очень сильно. У него
1: ручка
0: какой-то странный
1: оторвалась.
0: Запах, да. Вот я больше верю в отрицательные отзывы. Потому что когда товар качественный, ну не могут написать о том, что там товар окисляется или что-либо
1: еще. Я тебе скажу так,
0: да. А многие берут как? Они берут высокий рейтинг, покупают, и потом, когда тебе приносят этот товар, тебе приходит уведомление. Оставьте свой отзыв, и вам, значит, зачислится 500 бонусов.
1: Так.
0: И все хотят эти 500 бонусов, например, оставляют отзыв, и они таким образом поднимают рейтинг этого товара, потому что продавец готов делиться. Да? То есть продавец говорит, например, там мы выставляем за такую сумму, а вот столько будет скидка, например. Ну, там так. 10%.
1: Ну, хорошо,
0: там,
1: да.
0: Ну, пускай 5% с этого товара там, мы закинем на бонус, 2%, неважно. И все люди оставляют отзывы, и она будет в топе, это, значит,
1: продукт.
0: Этот
1: услуга.
0: Продукт, это услуга, неважно, да, это будет в топе. Но да. Вы всегда проверяйте отрицательные отзывы, отрицательные. Потому что там бывает такое, что даже 200 положительных, но вот эти 40 отрицательных, они прям по факту, они прям по делу. Там не берите эту швабру, ну, допустим, да, эта швабра, там она, у нее ручка хлипкая, она отвалилась там при первом же использовании.
1: Да.
0: Я беру все-таки товар, который вот ты берешь, выставляешь высокий рейтинг, листаешь, и у которого нет ни одного отрицательного. Пусть там будет 64 отзыва, да,
1: да.
0: Там будет 5 звезд, там будет 5 баллов, 64 отзыва. Я захожу, отрицательные отсутствуют. Чем я возьму тот товар, где 200 хороших отзывов,
1: и 10 хотя бы будут отрицательные.
0: Да, да, да.
1: Понятное
0: я
1: дело,
0: Я вот
1: да.
0: по такому принципу все-таки делаю покупку. А раньше я покупала только благодаря тому, что там пишут высокий рейтинг, и я беру. Вот.
1: Понятно.
0: Вот, ребят, поэтому мы сегодня с вами обсуждаем отзывы, любые отзывы,
1: плюс
0: ребят.
1: Плюс мне еще все-таки нравится, когда в отзывах еще есть и фотографии приложены,
0: да,
1: у покупателей.
0: Но еще...
1: Знаешь, вот, ну, то есть в отрицательных тоже бывает, потому что смотришь на состояние товара, на качество товара,
0: да,
1: уже... На настоящие фотографии, а не отфотошопленные или сделанные,
0: да,
1: и которые в рекламе.
0: Обратная,
1: да,
0: сторона. Бывают конкуренты, покупают этот, да, товар, фотографируют и делают вид, что... То есть они роняют рейтинг этому товару.
1: Ой, здорово, правда.
0: Извините. Я вот так чихаю, потому что мне невропатолог запретил тихо чихать. Это 60 километров в час скорость.
1: Чего?
0: Вот, когда чихаешь, там какое-то давление, оно может мне в мозг пойти.
1: Сейчас
0: и разорвать
1: меня.
0: Сейчас
1: было странно, да? А, просто извините, мне просто невропатолог, 60 км в час, и все такие, что? Напор информации.
0: Напор чихания.
1: А, воздуха, да?
0: Вот что я говорила. А, вот, могут обрушить, поэтому надо внимательно все-таки смотреть на отзывы. А бывает такое, что ты написал плохой отзыв, и с тобой начинают судиться. Или бывает другое, что тебе в личку в известном красном приложении, да,
1: мы уже говорим, да, ну что
0: Да, мы вчера уже говорили, да. И она, да, начала, да, Каспи. На Каспи мне продавец начала уже в личку писать оскорбления, ругаться. И я ей... скинула видео. И мне вчера позвонили с Каспии и говорят, скиньте, пожалуйста, видео товара. Я им положила белую рубашку.
1: Да, да, я видел,
0: и положила
1: я
0: эту рубашку на
1: сверху,
0: эту белую.
1: Сверху
0: Антошка
1: куплю,
0: проверил,
1: да,
0: даже. Скажи, рубашка желтая?
1: Вы знаете, вот, ну просто, как бы, если вот так смотришь, без

0: сейчас, глядя на эту фотографию, смотрю, я как бы, ну, я говорю, ну, если так взять, то это как бы, ну, для кого-то белая с желтым оттенком. То есть, ну, это однозначно не белая, но она... С желтым оттенком,
1: потому что белый цвет, он делится на два.
0: То есть тут продавцу нужно было обязательно писать, указывать, что есть такой, да.
1: Теплого оттенка белый, да. Есть теплого, он чуть-чуть же таким желтоватым, значит, оттенком.
0: Но!
1: А есть классический белый, он такой немножко с голубизной.
0: Если вдруг придут на линейку 10 человек вот в белых классических рубашках и один вот в этой от продавца,
1: да.
0: Он будет в грязной рубашке рядом с ними.
1: Да! А у меня ребенка в первом классе. Я не могу ее отправить в этой желтой рубашке.
0: Я вот объясняю.
1: Поэтому, да, и бывают такие скандальные продавцы, которые уже пишут тебе, идите к врачу, вы слепая, вы ничего не видите. Вот, и начинают устраивать разборки и отказываются принять товар обратно.
0: Я скажу так. Вы знаешь, иногда бывает, я понимаю, вот, например, даже бывает, покупаешь себе, вот у меня есть шорты, да, там и майка. Я покупал специально вроде бы, это Boston Celtics, это команда баскетбольная.
1: Да.
0: И шорты. Но... Я когда вместе одеваю, даже зеленый цвет отличается иногда, да? То
1: да,
0: есть, вот понимаешь?
1: Да, отличается, да, потому есть, что много оттенков.
0: Но это в итоге все равно зеленый, и это видно.
1: Да.
0: А тут белый, но это не... Извините,
1: он прям вот как
0: кажется,
1: будто его,
0: да,
1: смотри, в луже пополоскали эту рубашку.
0: Да, и почти...
1: Да, и как я ребенка отправлю вот...
0: Или просто как будто
1: школу.
0: Что-то вспотел и не постирал.
1: Да, да, да. И из-за этого меня просто там проклинает этот, значит... И теперь вступили в спор, значит, Каспи менеджер. И как хорошо, что переписку они видят. Мы переписываемся и звонки осуществляем внутри этого приложения, внутри
0: Каспи
1: приложения.
0: Ты знаешь, вот, ну, конечно, я понимаю, бывают люди вот ревностно, да, там относятся к своему товару, и начинают яро так защищать. Но я никогда не понимаю тех людей, которые начинают ругаться из-за этого,
1: да,
0: или оскорблять другого оппонента,
1: и потом,
0: обижаться.
1: Смотри, ты когда
0: ведь можно
1: продаешь,
0: просто... да,
1: ты должен быть готов к отзывам.
0: Конечно.
1: Конечно, да.
0: Ты знаешь...
1: Всем людям не угодишь.
0: Все то же самое, как и в ТикТоке. Кому-то ты нравишься, кому-то нет.
1: Угу.
0: Да.
1: Вот, например, вот отзывы же о тебе оставляли. Вот нам пишут: здравствуйте, вы супер, каждое утро слушаю вас. Антон, извините за вчерашнее сообщение, вы тоже супер.
0: Спасибо большое.
1: Вот тебе вчера настроение испортили.
0: А, да, ничего страшного.
1: Вот кухня без посредников написали.
0: Тут знаешь, как-то я вот, я знаешь, еще обожаю. Вот извини меня, можно я пока вспомнил? Мы, я люблю вот в Инстаграме, знаешь, там, в каких-то конкурсах участвовать, отмечать кого-то.
1: Всегда.
0: Я просто,
1: репостит,
0: да,
1: всех.
0: Нет, просто, понимаешь, я вот в надежде вселенную всегда прошу и думаю, ну, когда-нибудь я же должен выиграть, потому что я вижу, у меня знакомые там раз пошли в Магнум, выиграли 2 миллиона. Ну, там, поехали куда-то, добавили денег, купили себе автомобиль.
1: Да.
0: Там еще кто-то выиграл. Другой купил просто чипсы, выиграл iPhone, там, 17-й последний.
1: Угу.
0: Я думаю, ну, мне же должно когда-то повезти. Поэтому я, ну, как бы, думаю, ну, ладно, поиграю, почему бы нет? Надеюсь, что, конечно, там все честно, да?
1: Да.
0: Потому что, может быть, и кто знает. И вот, и однажды я участвовал в розыгрыше там от какого-то тоже магазина.
1: Так это все было прелюдия. Ты можешь ближе
0: подожди,
1: к делу?
0: Подожди, да, стол там разыгрывали. И они мне потом пишут: о, супер, вы слушаете, ну, мы слушаем Васаби, вы же Антон Павлов, классно, что вы с нами, да? Ну, если даже вы не выиграете, мы что-нибудь придумаем, может быть, для вас, ну, они сами производят. Мы вам отправим стол. Ну, я такой, ну, что-нибудь придумал.
1: Так ты сейчас намекаешь на стол.
0: Нет, я просто, знаешь, вот, ну, это когда комментарии, и потом, когда я пишу, ну как, я не выиграл, видимо, в розыгрыш, они пишут просто, нет.
1: А, да?
0: Да, и мне так грустно стало. То, что, во-первых, не выиграл, и даже их предложение, мы что-нибудь поможем вам там решить, ну, может, со скидкой
1: какой-то. Я вот, знаешь, каких людей не люблю?
0: Даже предложения не было,
1: да. Точка, знаешь, каких людей не люблю? Вот если ты не можешь выполнить свое обещание,
0: да, да, да.
1: Зачем ты
0: обещаешь?
1: Его даешь?
0: Вот,
1: у тебя
0: вот.
1: Ведь его никто не просит.
0: Вот именно.
1: Просто не обещай. Не можешь выполнить, значит, не давай никаких
0: да,
1: обещаний.
0: Так же, как и хоккейные майки мы носим уже, наверное.
1: Ребята,
0: спасибо,
1: ребята.
0: Музафаров. Я просто помню его.
1: Ты теперь будешь весь эфир...
0: Он нам же
1: мы
0: должен...
1: сегодня отзывы обсуждаем. Антон, тема другая, а не о том, как ты будешь выпрашивать у кого-то майки, у
0: вообще
1: кого-то
0: не
1: стул,
0: выпрашиваю.
1: У кого-то стул. Замолчал.
0: Окей.
1: Так, и касательно еще отзывов. Ребята, помните, я уже вам говорила об этом? Я была просто в таком шоке. Значит, в частной клинике принимает очень известный врач. Прям суперизвестный. У него там прием стоит 25 тысяч тенге. Я к нему записалась за месяц вперед.
0: Значит,
1: да, по отзывам. Мне все расхвалили, что это там вот профессор, не профессор, он там везде учился.
0: Он просто глянет и уже вылечил.
1: Да, он просто одним взглядом может меня вылечить. Да, ты прав. Вот, и значит, я приезжаю, месяц ждала этой записи. Порекомендовали. Ну, я думаю, ну 25 тысяч как-то совсем дорого. Ну, думаю, ладно, поеду. Это было года
0: это
1: 3 назад.
0: Да-да-да.
1: Года
0: помню,
1: 3
0: тогда
1: назад.
0: Это прям очень дорого.
1: Это было прям
0: было.
1: Еще дороже, чем сегодня. Хотя сегодня это тоже
0: 25
1: не
0: это не

0: дешево, да. Да. Вот, а три года назад это как будто было еще
1: это
0: дороже.
1: Как будто бы полмиллиона.
0: Да, и я по отзывам наших слушателей всех, я записалась, месяц ждала, все. Приезжаю, у меня запись была в 14:00.
1: Так.
0: Я приезжаю.
1: Ну, естественно, заранее.
0: Заранее, там написано было за 20 минут до. Я приезжаю в 13:40. Наступает 14:00, меня никто не принимает.
1: Да.
0: 14:05, меня никто не принимает. 14:20, ребята, никто не принимает, врач все еще занят, у него там кто-то сидит, и они там ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха. Я заглянула в кабинет, он сидит и угорает с этой пациенткой. Они прям смеются, прям какие-то они знакомые. Прям,
1: ну, может быть, они и радовались, что он ее вылечил.
0: Вот, значит, да, 14:20, 14:30. Я спускаюсь в регистратуру и говорю, значит, у меня запись 14:00. Да-да-да, извините, у нас немножечко там вот сдвинулись пациенты. Я говорю, хорошо. Наступает 15:00. Ребята,
1: час.
0: Я записалась в частную клинику, в платную клинику, да. Я бы час посидела бы в любой
1: поликлинике,
0: другой,
1: да,
0: своей поликлинике,
1: да,
0: с бабульками поругалась бы, и ровно так же в течение часа я бы зашла,
1: ну, да.
0: Вот, а в любое другое время я абсолютно бесплатно. И месяц бы я там никого не ждала, это точно. Вот, значит, и я сижу, жду. Время 15:00, то есть час проходит, 15:10, и меня принимает врач. Я захожу к нему,
1: мужчина,
0: говорю, здравствуйте.
1: Женщина?
0: Мужчина, взрослый мужчина.
1: Ну, так, просто,
0: я захожу
1: понять.
0: К нему, говорю, здравствуйте. Я говорю, я вас уже 1:10 прождала.
1: О-о-о.
0: И знаете, ему это очень сильно сразу же не понравилось после слова «здравствуйте».
1: Так.
0: Мне тоже, я была такая, знаешь, такая раздраженная, на взводе, естественно, да. И значит, я ему так говорю, и он так поворачивается ко мне недовольным тоном, говорит, так, а вы знали, что таких врачей, как я, вы должны ждать и по 3 часа. Я говорю, так, а вы знаете, что в таком случае вы должны были принимать там где-то в поликлинике?
1: Но бесплатно.
0: Вы, да,
1: ну,
0: вы
1: если когда бесплатно,
0: платно,
1: тебя можно ждать.
0: Я тоже работаю, я не должна вас сидеть и ждать часами.
1: Я заплатила за это.
0: Пока вы тут похихикаете. Он сказал, тогда я вас принимать не буду. Я говорю, а тогда, говорю, верните деньги и еще верните мне за моральный ущерб. И все там, короче, скандал. Я спустилась в регистратуру, прибегает там этот какой-то администратор, ну, не знаю,
1: менеджер,
0: там кто-то,
1: да.
0: Менеджер, никто, кто-то. Ой, давайте, ну простите, пожалуйста. Я говорю, я потратила. Говорю, целый месяц жизни я ждала этого врача.
1: Ну, да.
0: Я приехала к вам. Я, говорю, все дела побросала, да, ребенка оставила, там, позвала домой няню.
1: Тем более,
0: я,
1: да, много няню, всяких...
0: Да. Потому что у вас нет парковки, я взяла такси.
1: Выходящих.
0: Я приехала к вам на такси, по отзывам, все. Простите, простите, простите, пожалуйста, давайте мы вам 5000 закинем тогда все. А, значит, они мне вернули 30000 тенге, настроение было очень сильно испорчено.
1: Ну, в плюсе же.
0: Вообще, больше я к этому врачу не ходила. И еще есть другой врач, тоже по отзывам, ревматолог, очень популярный, тоже про него рассказывала. Я, значит, пришла к нему на прием, все классно, клиника там частная, он тоже в частной клинике, там у него, кажется, прием стоит около 20000 тенге тогда. Я пошла к нему, все, выходит пациентка, я захожу вовремя, говорю, здравствуйте, он, здравствуйте, я говорю, вот у меня вот это болит, вот мои там снимки, я же подготовилась там, да, он так смотрит, смотрит, смотрит, перекладывает бумажки, так, так, а вы помните, какое сегодня число? Он так вот разговаривает, а я говорю, а какое сегодня число? А 23 февраля, да. А вы не хотели бы меня поздравить с праздником? Вы же видите, то есть, в каком я возрасте, из уважения ко мне? Я говорю, ой, простите, с праздником вас. Что-то я говорю, как-то забегалась, там, и начинаю как-то... И я сижу, и я понимаю, что я перед ним оправдываюсь за то, что я его не поздравила. Но его это не устроило. Он говорит, ну а где ваш подарок-то? Могли бы тортик мне принести, могли бы что-то. Ты понимаешь?
1: Ну, нормально так. Что?
0: И мы сидим, я говорю, ну, хорошо, я сейчас пойду. И я уже на это согласна. Я говорю, давайте я вам принесу тортик. Говорю, простите, я вас вот не успела там поздравить. Да-да-да. И он начинает там рассматривать мои анализы. И тут открывается дверь. С праздником! Заходят, значит, этот директор клиники, там коллеги, они все его улюлюкают и поздравляют.
1: Ага.
0: Подождите минуту. Мне, подождите минуту. Что это?
1: 23 февраля.
0: Что? Что это вообще?
1: Ну, видимо, они он взрослый, понимаешь, он,
0: да,
1: видимо, служил и
0: да,
1: где-то, может быть,
0: понимаю.
1: Еще больше даже был.
0: Ну, Антон, ну сам контекст.
1: Я понимаю.
0: Ну, вы же могли его поздравить потом.
1: Вне, да. Когда этого, человек да. гостит
0: в него. Вообще, мне это все, вообще все это мне абсолютно не понравилось.
1: Ну, если взять, конечно, прям вообще это непрофессионально. Но если с человеческой какой-то точки зрения, ну, типа там праздник, и это можно было бы, конечно, скачуху сделать, но если
0: так
1: бы...
0: Так я и сделала скачуху, я сказала, я вам тортик принесу, так посмотрите, пожалуйста, мои анализы. Вот у меня вот это беспокоит, у меня вот это, у меня нога болит, сюда стреляет, здесь, ну, значит, подстреливает.
1: Да. Я понимаю, конечно, мужчину, да, но вообще не в том смысле, а в первую очередь он врач. И какая разница какая? Я понимаю,
0: да,
1: если бы день
0: они...
1: медицины был, так... и ты уже давно к нему ходишь,
0: ты не
1: и ты
0: дал
1: его...
0: договорить, Антон. Так что происходит потом?
1: Да.
0: Они начинают читать ему стихи. Очень долгие, очень длинные стихи.
1: И ты
0: стихи.
1: Все это слушаешь?
0: Нет, я похлопала даже. А. Да, да, с праздником. Я сижу, они говорят, дайте нам 5 минут. И это все превращается в концерт какой-то там. Они
1: мини-концерт,
0: да. Концерт, да, не все, вы там лучший врач. Он действительно классный врач, он действительно талантливый, да? Это никак не отменяет его талантов, и, там, его ценности, да. Я с этим согласна. Но вообще вот это все.
1: Я понимаю. Это все, даже, ты знаешь, никакой либо талант, да, не, ну, не перекрывает то, что у него сейчас по времени должен быть пациент.
0: Да.
1: И знаешь, это,
0: да.
1: знаешь, это
0: и,
1: мне кажется, какая-то, подожди, можно скажу?
0: Мне даже жаловаться некуда, потому что
1: это
0: там директор, все они танцуют.
1: Это, знаешь, это какая-то даже уже мания величия, что у пациента требовать подарок.
0: Ну, ну вот, я с этим не согласна.
1: Если бы, я понимаю, ты, например, ходила бы там, к нему раз 5, и это был твой лечащий врач уже, ты у него была первый раз?
0: Но все равно это некрасиво выпрашивать.
1: Это неправильно, да.
0: Да. То есть, нет, ну... я была не первый раз. Первый раз он сказал, что все, я выдумываю. Я думала, ну ладно. И я рассказала об этом слушателям. Слушатели сказали, он любит булить. Он, значит, любит вот так вот, значит...
1: своеобразный.
0: Да, он своеобразный. Он, значит, у него такой метод, такой стиль, значит, подхода к пациенту. Я думаю, ну ладно, пойду еще раз к нему. И во второй раз, когда у меня был очень сильный приступ, я приползла к нему. И вот, значит, и вот этот вот концерт, шоу-программа, все. И они
1: зато
0: ушли.
1: Зато бесплатно посмотрела.
0: Они ушли, таланты. И он так недовольно мне там что-то там выписал. Все, иди. Все, вот так вот. Со мной попрощался, даже осматривать не стал. Потому что было 23-е, я его не поздравила. Вот, опять же, я пошла по отзывам. Это эти отзывы меня разочаровали.
1: Меня, знаешь, конечно,
0: и
1: бы тоже разочаровали. Во-первых,
0: верю.
1: В первую очередь, он же врач. В любом случае, ты доктор.
0: Да, вот это было давно, конечно, но все равно до сих пор я это запомнила. Но есть такие врачи, к которым ты приходишь не по отзывам. И они просто врачи от Бога.
1: Это да, я прямо...
0: Просто самые талантливые. И они тебя и осмотрят, и дадут советы. И все тебе порекомендуют. Все тебе распишут, все тебе покажут. Еще возьмут, устроят тебе урок и биологии, и анатомии. Два в одном. Они тебе все там что-то себе разрисуют.
1: У меня
0: вот
1: есть
0: посмотрите.
1: Такой врач.
0: Да, Патриса. И вот ты смотришь,
1: да,
0: и
1: да,
0: почему-то...
1: Да, все понятно.
0: Об этом враче нет отзывов нигде. А, хотя он самый, один из талантливейших врачей. Вот. Ну все, ребята, все. Вы пишите 8-700-107-10-22.
1: Это номер для ваших WhatsApp-сообщений. Звонить,
0: да,
1: не нужно.
0: Подожди, вот уже раскачались. Давай. Наши слушатели. Павел пишет: у нас был случай в магазине телевизоров. Продавец бесился от расспросов о телевизоре. В итоге сказал ему, что не будем брать, так как ему надо самоутверждаться. Он сказал, что мы издеваемся, задавая вопросы. Клиника. А, вот. Кстати, почему это раздражает?
1: Я не знаю.
0: Да, а еще есть такие посредники. Вот, ребята, еще есть вот, например, я объясню.
1: Да-да,
0: очень известный магазин, очень известная сеть магазинов. Они захотели сотрудничать с моими дочками, ага, чтобы они им сняли рекламу. Ну, на «мэ» начинается, на «гном» заканчивается. Можно говорить? Нет, не знаю. Вот, они захотели. А. И с нами вышел на связь менеджер.
1: Так.
0: И он говорит, вот такое ТЗ, там техническое задание,
1: то,
0: сделайте вот
1: сделать.
0: Это, вот это, вот это, вот, да, это, вот это, там то-то.
1: Видео.
0: И знаешь, я говорю, хорошо, и мы там начинаем что-то обсуждать, и я понимаю, что этот менеджер со мной общается как с какой-то прислушкой вообще. А. Знаешь, вот ни с кем так не общается, как она со мной. Так высокомерно, так мне что-то... Вот там
1: как
0: мне
1: будто
0: что-то...
1: она тебе что-то дает.
0: Как будто бы она... она и есть этот магазин, ага, понимаешь? Ага. Вот, а там руководство, вот бывают такие посредники, там они не в курсе.
1: Да, что так их менеджера
0: да,
1: ведут
0: да,
1: себя вообще,
0: например,
1: да.
0: Например, это какая-то там дорогущая компания, ну, допустим.
1: Я
0: да,
1: понимаю, о чем
0: ты. Там, ну, очень, ну, давай возьмем компания Apple. Ну, допустим,
1: да.
0: Ребята, это я фантазирую. И, такого не было у меня с компанией
1: и
0: Apple.
1: И царство небесное, Стив Джобс хочет обратиться к твоим дочкам,
0: да, и, например,
1: примеру.
0: Компания Apple говорят, прорекламируйте, например, Wasabi Show, прорекламируйте нас. Компания Apple хотят вас видеть в своих рекламных роликах, да,
1: да?
0: Интеграция.
1: Да.
0: Мы говорим, да, и тут мы начинаем переписываться, какое техническое задание, что-то там задаем вопросы, и сам посредник, вот этот менеджер.
1: Да, они говорят, вот, ну, не напрямую нам звонят, а директор говорит вот своему подчиненному, давайте свяжитесь вот с ними,
0: а этот подчиненный связывается, например, с какой-то компанией, которая ведет, как эти рекламные компании,
1: интеграции,
0: ведет, интеграции, да, вот, например, это рекламная, они обращаются в рекламную компанию.
1: А они им
0: эта
1: предлагают.
0: Рекламная компания им предлагает свои услуги. Они как бы посредники. И в рекламной компании есть там 5 менеджеров. И одному из них говорят, слушай, ну вот ты там договорись с Антоном Павловым, с Эльвирой Азаровой. Да. Вот пусть они прорекламируют там компанию
1: и
0: Apple.
1: И он такой,
0: ну,
1: звонит, и как будто он
0: и он с нами, например, выходит на связь. Это было вот на прошлой неделе.
1: Да.
0: И она с нами так общалась, как будто бы мы у нее выпрашиваем.
1: Что-то,
0: там
1: да.
0: Какие-то деньги, что-то. И вот знаешь, она, мы выделим вам на покупку 5000 тенге. На 6000 тенге.
1: Uh-huh.
0: Я говорю, так, что мы должны сделать? Вы должны купить вот это, вот это, вот это. Ну, там, то есть uh-huh. она товары, которые укладываются в 6200.
1: Uh-huh.
0: Я говорю, а почему 6000? Почему даже нельзя, там, допустим,
1: ну, 7.
0: Там, ну, 7000.
1: Yeah.
0: Ну, вот у нас вот так вот. И оплата у вас будет через 2 недели после того, как вы выполните все условия. Я захожу в условия, там такие условия, там, и не удалять это видео, а мы и не будем удалять. Но
1: ну,
0: мы
1: да,
0: же не знаем,
1: сразу,
0: что может случиться. Может, Инстаграм заблокирует. Блокирует нас,
1: ну, да.
0: И, значит, я какие-то вот такие вопросы, там, значит, что-то уточняю, и она со мной...
1: Наводящие.
0: Она, вот как только сказала «здравствуйте», она вот сразу со мной общалась вот так вот. И мне пришлось отказаться от этого сотрудничества.
1: Так.
0: Хотя там предлагают как бы не, ну, такую немаленькую сумму денег. Мы отказались. Потому что я считаю, что это неприемлемо так общаться вообще с людьми. Вообще с любыми людьми.
1: Да, я тоже тем более...
0: А она так общалась, как будто вот, знаешь, вот там... Ну, я даже не могу привести сравнение, чтобы никого не оскорбить.
1: Как будто
0: я просто у нее в ногах валяюсь и выпрашиваю каждую копейку, знаешь? Вот.
1: Хотел сказать, можно такое говорить?
0: Она делает одолжение. Нет, не надо никаких сравнений. Сейчас очень чувствительное общество, они могут на все обижаться. Поэтому
1: как будто не уважают.
0: Она не уважала нас с первой же секунды, вот. Поэтому у нас обломался контракт с этим крупным магазином.
1: Понятно.
0: Вот. Так, вот что нам еще написали. Доброе утро, пользуюсь отзывами при выборе отеля. В основном совпадают. Людям сложно угодить, кому-то завтрак, кому-то шум не нравится. Кто-то счастлив от вида из окна. Ну, классно. Так, наличие только положительных отзывов не говорит о качестве товара. Несколько раз сталкивались с некачественным товаром, писали отрицательный отзыв. После чего поступали звонки от продавца с просьбой удалить отзыв и предложение вернуть деньги и оставить товар себе. Вот если мне продавец позвонит и скажет, пожалуйста, удалите отзыв, а я вам верну там деньги, пожалуйста, я удалю.
1: Вообще не вопрос, конечно.
0: Вообще не вопрос. Вот Антон меня знает.
1: Да.
0: А вот когда продавец начинает с тобой ругаться, угрожать, говорит, ты больной человек, иди там сходи к врачу и прочее, не видя вот откровенных вещей. И мне когда-то говорят, мне уже кажется, что действительно, может быть, со мной что-то не так. Поэтому я сегодня пришла, принесла тебе эти фотографии, видео, фото.
1: Не-не-не, там все так, ты не сумасшедшая, нормально.
0: Да.
1: Все,
0: вот еще Светлана из семьи написала. Доброе утро, всегда читаю отзывы, начинаю с негативных фото. Так, если сама оставляю, то пишу максимально подробно. Так, да, начинают писать, просить убрать отзыв. После таких случаев стараюсь вообще с этим банковским приложением не связываться. Да и вообще вся наша жизнь состоит из рекомендаций и советов. Где поесть, где отдохнуть, ежедневно пользуемся. Светлана из города Семей. Да, бывает такое, что, например, ты читаешь отзывы, все восхищаются этим рестораном, а ты приходишь, и как-то тебе вообще не нравится. Но это может быть какая-то вкусовщина, может быть, личная такая, да?
1: Нет, ну а может быть и, знаешь, бывает так, что, ну, притянуты за уши эти сообщения.
0: Возможно, возможно. Вот тут просят, ребята, подскажите фамилию, имя и отчество ревматолога и врача. Ребята, не могу сказать. Ну, кто понял, тот понял. Потому что, ну, вы понимаете, да, это
1: конечно,
0: было давно.
1: Это был...
0: И я сейчас это буду обсуждать. А потом опять на меня подадут в суд.
1: Нет, но это ее личное отношение, да, к тому.
0: Да,
1: может
0: да,
1: быть,
0: да.
1: У кого-то такого не было.
0: Да.
1: Ну, поэтому...
0: Так что, если вы хотите, как хотите, куда хотите, туда идите. Да, я вам в этом смысле советовать ничего не могу. Но говорить имена я все-таки не буду.
1: Не, может быть, что-то ты и можешь
0: это
1: посоветовать, но именно этого
0: ребята.
1: Врача ты не будешь называть и не будешь советовать, правильно?
0: Не буду.
1: Ну,
0: потому
1: вот
0: что его очень многие пациенты любят, и я не хочу его как-то...
1: Как-то очернять. Да?
0: Да, да, да. Тем более, сидя здесь, на радио, да, у него-то нет возможности выйти на радио и сказать об этом. Поэтому, ребят, без имен давайте обойдемся. Поэтому пишите нам по теме, какие отзывы вас разочаровали, да, а какие отзывы вас, например...
1: Вам помогли.
0: Да, вам помогли, вас поддержали как-то, какую-то помощь вам оказали. Вот пишите 8 700 107 10 22. Далее у нас рубрика новостей. Вы пока пишите.
2: Как бороться с осенней хандрой?

0: ребята, вы очень сильно вот тут, подождите, 10 человек попросили, чтобы мы сейчас отложили рубрику новостей на потом и озвучили их сообщение, ребята. Что нам написали? Здравствуйте, меня зовут Марина, давно вас слушаю, и вот я что заметила, когда искала психологов и психиатров лично для себя, я не нашла ни одного по всем этим положительным отзывам. Такое ощущение, что, возможно, они сами все это придумывают. И дописывают, и написывают на сайтах. Я нашла сама при помощи своего чутья. Непонятно здесь написано. Мне мой психолог и психиатр очень помогли. Вот, так что я теперь не верю в отзывы. Такое сообщение. Доброе утро, Васаби Шоу. Купил на Каспи туалетную воду, прислали подделку. Долго разбирали ситуации. По итогу мне деньги не вернули. Обычно всегда деньги возвращают. Я не знаю, ребят. Я вот такого не знаю касательно денег. А касательно того, что там бывают подделки, возможно, потому что там бывает, что очень брендовый люксовый аромат, если ты пойдешь там, там в Beauty Manu, например, да, или в Золотое Яблоко, там этот аромат стоит 350 тысяч. Ты заходишь сюда, и тут тебе его продают за 50. Ну, понятное дело, это не настоящий. Не, то есть, может быть, и подделка какая-то, да? Вот. Так. В отзывах пишут, по-моему, только свои люди хорошие отзывы. Возможно, мы вот этого не знаем, ребят. С добрым утром, Эльвира и Антон. Моя самая запоминающаяся отзыв был связан с вашей эпопеей с битангой. Так вот, я там прям как никогда активно писала и отвечала. Там был очень агрессивный. Я не знаю, сейчас есть этот ресторан там или нет. Они, по-моему, там закрыли. Вот, он со всеми ругался. Я вот помню это точно. Было такое, было. Так, эта ситуация описывается так. И бабка с достоинством английской королевы достала трешку 3 рубля. Что такое? Что такое? А, это, наверное, про посредников, которые там строят из себя, да, таких крутых дядек. Доброе утро, Эля, подскажите. Так, нет, не могу подсказать, ребят, не могу подсказать, никого подсказывать, никому советовать. Включите микрофон, Антон. Никому подсказывать не буду. Да, я тут запуталась, потому что нам очень много сообщений прислали, и здесь звонят. Вот я начинаю озвучивать, и здесь звонят, меня сбивают.
1: Не звоните, не сбивайте ее.
0: Доброе утро, мы записались к детскому стоматологу, нахваленному, в одну клинику. Ждали запись месяц, отпросились с работы. Забрала ребенка с детского сада. Приезжаем, а врача нет. Заранее никто не сообщил об этом. Перед фактом поставили, что другой врач примет. Якобы тот в аэропорту и не успевает. Потом вечером вижу у него в инсте сторис, что он на премьере фильма «Мошенники». Написала жалобу, а тот врач даже не извинилась, а еще чуть ли меня не обвинил, что я такая нечеловечная. Да, да, да, ребята, бывает такое. Так, но если вы занимаетесь бизнесом, и вы продаете различные товары на маркетплейсе, ребята, да, там всегда вы когда регистрируетесь в этом каком-то там банковском приложении, через которое вы продаете, или же в этих, скажи мне,
1: маркетплейсах,
0: да, там всегда есть отзывы. Вы должны быть готовы к тому, что будут отзывы о вашем товаре.
1: Случае.
0: И вы должны быть готовы к тому, что все товары, которые поступают в ваши руки, обязательно там может быть какой-либо брак. Такое возможно, такое
1: бывает.
0: Конечно, товара, находить, да, того, кто оставил отзыв, писать ему гадости, проклинать его, ругаться. Зачем вы это делаете? Просто обменяйте товар.
1: Да, скажите, ну извините, давайте мы вам заменим, что здесь такого.
0: Все, да, все, поменяйте.
1: Тем более, если вы уверены настолько в своем товаре, значит, это единичный случай, что там брак и все.
0: Вот и правильно.
1: Да.
0: Так, а что нам еще написали? Я не верю в отзывы после того, как мне очень сильно рекомендовали, и даже вы в своем эфире озвучивали одну популярную шашлычную. Поехал туда, какой-то шашлык с неприятным запахом. Мне не понравилось. В общем, я вообще в целом стараюсь, говорит, не верить в отзывы.
1: Ну, знаете, мы, во-первых, как бы, может быть, вот, во-первых, рекламировали, да, но бывает, знаешь, такое, что несколько шашлычников иногда бывает.
0: Да.
1: Бывает кто-то другой, ну, например, поставщик сам, да, не, ну, немножечко мяса не то привез.
0: Всякое бывает.
1: Да?
0: А ты знаешь, вот самое постыдное, это когда к тебе приезжают с другой стороны гости.
1: Да.
0: И ты им говоришь, слушайте, вот у нас есть тут такой ресторан.
1: И там
0: невероятный. И все готовятся, и мы готовимся.
1: Да, да, да.
0: Мы там бронируем стол, приезжаем в этот ресторан. И именно в этот день будет невкусно, или что-то пойдет не так. Или какой-то официант попадется, грубиян, да, или невнимательный. Вот всегда такое бывает, поэтому я просто никому ничего не рекомендую. Все. Я дала себе слово никому ничего не рекомендовать.
1: Нет, ну иногда бывает же такое, что ты сам просто привозишь в гостей, которых, и вот, ну, ты сам знаешь, что в этом ресторане классно.
0: Да.
1: И ты не то, что им там рекомендуешь, да, а ты просто их везешь туда, потому что им они никогда не были, да, привозишь туда. И такой, вот здесь вот это блюдо просто вообще восторг. Закажите это, тоже восторг. И тебе приносят, и там какая-то лажа. Вот
0: да.
1: Это вот бывает неприятно.
0: А ты как будто
1: да.
0: уже несешь ответственность как за этот ресторан, так и за этого повара. Да, за все, что там происходит и тебя окружает. Ребята, поэтому напишите нам, пожалуйста, об отзывах. Какие отзывы вас порадовали? Какие отзывы вы вообще оставляете, да? Да. Какие отзывы вас разочаровали? Или как у меня было, да? Премия 2GIS, медицинский центр такой-то, самый лучший невропатолог, у которого прием стоит 30 тысяч тенге. 15 тысяч они берут, вот когда ты записываешься, они говорят 15 тысяч вперед, потому что вдруг вы передумаете, нам нужна вот такая плата.
1: Ты знаешь?
0: Ты ему вносишь эти 15 тысяч тенге. Я приезжаю туда, клиника абсолютно пустая, вообще никого нет. Ну, я думаю, ну ладно, может быть, какое-то время, не, а, хотя будний день, все обычно там...
1: Может, все выздоровели?
0: Ну да, там не выходной какой-то день, чтобы никого не было, не
1: праздничный
0: какой-то.
1: Да, я помню этот случай.
0: Да, я, значит, прихожу, и невропатолог так, значит, посидел, так, послушал меня и говорит, сделайте МРТ. 5 минут длился прием, он даже меня осматривать не стал. Он говорит, сделайте МРТ, значит, сдадите вот эти анализы, потом придете ко мне. Я такая, да. А я говорю, а вы будете меня осматривать, там, молоточком стучать? И он, знаете, что мне отвечает? Ну, если вы хотите, давайте я вам постучу. Подошел по коленкам, так меня постучал. Вот, ребят, не придумываю, так и было. Он постучал, все, до свидания. Я взяла, выхожу и говорю, девочки, а повторный прием 20 тысяч.
1: А что, да. А что самое интересное, знаешь, когда приходишь к ним сразу с МРТ, со всеми делами, он такой расстроенный, как будто ты уже его кинул на что-то.
0: Да, и вот, и значит, я туда приехала, они мне сказали приезжать к ним на такси, потому что у них парковки нет. Я приехала на такси, это была зима. И, значит, вот, к чему это сейчас вы узнаете. Значит, я спрашиваю, а сколько повторный прием? Они говорят, вот, запишите. Я говорю, запишите меня на через неделю. Думаю, может, он тогда будет нормально как-то. Ну, говорю, мне показалось, что он вообще ничего не осматривал, вообще ничего не спрашивал. И он был немножечко отрешен, и он нервно с кем-то переписывался. И я захожу, и вот он там, невропатолог от Бога, нереальный. Я смотрю, ему лет 19 на вид. Он совсем молодой пацан.
1: Ну, от Бога.
0: И вот он все время сидит и переписывается, с кем-то ругается. Мне показалось, что он ругался с девушкой, потому что там она была у него, там, ее имя и сердечко.
1: Ага, ага.
0: Да, и вот он с ней переписывался, он с ней ругался, значит, я ему была абсолютно неинтересна. 5 минут, даже не 5 минут, это я так даже прибавила. 3 минуты, он так раз-раз-раз, все, идите.
1: Ну, как в основном мужчин.
0: Да, значит, я в регистратуре, я говорю, ну, ладно, тогда запишите. Выхожу, я говорю, а что такой врач у вас молодой? Они говорят, ну, вот он такой вот молодой, он такой талантливый, он такой вот
1: только
0: врач
1: пришел.
0: От Бога. Я говорю, хорошо, ладно, хорошо. Я вызываю такси, и такси, там было очень холодно, и оно немножечко опаздывает. Я думаю, в клинике как-то жарковато, пойду и выйду, подышу воздухом. Значит, выхожу, стою, долго стою, такси там отказалось, другое вызываю такси. А он берет так рюкзачок, он выходит, и я смотрю, выходит от невропатолог. Они его вызвали только ради меня в свою пустую клинику. Он выходит, значит, рюкзачок так, значит, нацепил и пошел.
1: Не было больше приемов.
0: Так самый прикол в том, что, как бы вам сказать, вот он уходит, я смотрю, так он пошел пешочком и куда-то пошел. А потом, год спустя, я его увидела, ну, как вам сказать, ну, он в университете учится. Медицинский.
1: Ну вот видишь.
0: Вот он там учится, вот они студенты к себе позвали, почему-то 30 тысяч меня взяли, он сказал, сходите на МРТ, больше я к нему уже не пошла. Вот, ребят, такая история была. Хотя
1: бывает,
0: я поверила,
1: надувательство.
0: Премия. И вот знаешь, вот где вот так написано, я уже стала как-то немножечко даже
1: побаиваться. Ты знаешь, а вот могут же быть еще и такие клиники, да, которые там себе разрекламируют, а сами берут, например, практикантов. Врачей.
0: Ну вот, мне кажется, вот в этот
1: им
0: раз
1: вот
0: была такая
1: им
0: история.
1: Им вот так платят, например, за вызов по 10 тысяч, а с тебя снимают
0: 30 тысяч.
1: Ты понимаешь, да?
0: Да, возможно, есть... да, возможно, ребят. Вот, я не знаю, что это было, но это было конкретно со мной. Что нам еще написали? Вот Алексей пишет, здравствуйте, отзывам стараюсь не верить, но не люблю тратить впустую деньги в ресторанах. Жена говорит, давай каждый раз будем ходить в новые рестораны. И что вы думаете, из всех лучших отзывов, лучших ресторанов Алматы, Мы нашли только один, более-менее. А так все отзывы, как будто бы они не понимают, что такое вкусная еда. Там либо порции маленькие, либо слишком завышенная цена. Ну, допустим, приносят тебе пасту с морепродуктами, она стоит 6 тысяч тенге, а приносят тебе по факту 50 грамм какой-то пасты непонятной, которую повозюкали и залили водой с мидиями. Вот такой отзыв.
1: Ну, вообще не красота за 6 тысяч.
0: Да. Доброе утро, хорошего утра. Честно, не читаю отзывы. Мы ходим так.
1: Вообще, если честно, я вот, знаешь, хозяйка, например, куда-нибудь по заведениям, я вообще не читаю. То есть, либо кто-то скажет...
0: А тебе легко угодить.
1: Да. Да. Между прочим. И,
0: а если еще... Вот знаете, Тощика какой продажненький?
1: Какой?
0: Вот если он пойдет, и там в ресторане не очень, но если ему там хотя бы на халяву дадут стакан какого-нибудь коктейльчика и похвалят, и скажут, мы каждое утро слушаем вас, он все, он и скажет, выложите, пожалуйста, сторис, он будет в сторис всем рекомендовать. Поэтому я в твою рекламу не особо верю.
1: Неправда.
0: Да, ну правда.
1: Неправда.
0: А ты же говорил, что ты не берешь ни с кого денег, что у тебя все бесплатно.
1: Ну нет, я в плане говорю неправда, что я, мне там коктейльчик дадут, и все, я скажу, классное заведение.
0: А что тебе дают? Ты же всегда говоришь, это мои друзья. Я просто привет передаю. И начинаешь, Макс, Марина, привет.
1: Говорит, мои друзья,
0: а значит,
1: да.
0: привет, компания, да. Макита. Вот абсолютно бесплатно, вот просто.
1: Вот ты сейчас тоже передаешь им привет абсолютно бесплатно.
0: Ну вот.
1: Да, титул групп Макита.
0: Вот видишь, ты дальше.
1: Ну они, между прочим, нам и помогли в свое время тоже.
0: Но, честно, ребят, у них товары очень качественные.
1: Да.
0: Вот это да, это даже вот... Вот, опять же, я говорила, не буду рекомендовать, порекомендовала. Но
1: нет,
0: там японское качество.
1: Нет, ну если что есть, то есть, хозяйка. Почему бы не сказать, например, да.
0: Да. Так, надо изучать. Пишут, на один отзыв смотреть не надо. Хотя бы на 10 отзывов посмотрите. А вот тут. Здравствуйте. Мне все советовали купить китайский автомобиль. Но я не буду озвучивать марку, ребята. Не хочу никого расстраивать.
1: Да, не надо.
0: Не буду озвучивать.
1: И так уже сказано.
0: Я купил этот автомобиль. Продал свою японскую старую тачку 1999 года. Понимаю, она была очень старая, но она меня никогда не подводила так, как этот китайский автомобиль. Опять он пишет название, я его не озвучу. Извини, обломаю тебя. Уже год ходим, и ничего не понятно. Где-то что-то свистит, где-то что-то трещит. Сама по себе тормозит. Куда-то подкатывается, куда-то укатывается. В общем, а не машина. Написал наш слушатель.
1: Ты знаешь, иногда просто в автомобилях бывает настолько много функций, вот как ты, Элечка, да, вот говорила, да, почему-то она там тормозит.
0: А я до сих пор до конца не знаю.
1: Да, вот просто нужно понимать, насколько крут автомобиль. Просто иногда хуже, что автомобиль умнее, чем хозяин.
0: Да, и у меня, кстати, ребят, в автомобиле нету функции отключить. Вот мне вы все советовали отключить. Например, я люблю парковаться и вот эти вот миллиметражечки люблю, да? Там я люблю прям поджаться, прижаться.
1: Да-да-да. Ну,
0: да.
1: Если ты разбираешься.
0: Даже если в метре от меня сзади. И вот обязательно... Вот мы живем в матрице, я уверена. Как только начинаешь задом парковаться, обязательно сзади кто-нибудь проходит. Обязательно кто-то проходит. Или вот сбоку машины сзади кто-нибудь проходит.
1: И он чик и тормозит, да?
0: Да, и она, знаешь, ладно, если бы чик и тормозила она. Вот так звучит тормоз. Нет, не вот так, Тощика. Я вот так, значит, раз там паркуюсь, там закидываю зад. И там кто-то проходит и... Вот так вот, и она тормозит. Я не знаю. Я пыталась убрать в настройках, значит, ездила в этот сервисный центр.
1: Просто у всех же тормозит.
0: Нет, она вот так, потому что я-то еду, а она самостоятельно, когда тормозит, она тормозит так. А мне нравится автомобиль, когда я сама решаю тормозить.
1: То есть тебе...
0: Чуть не сказала сбить, не дай бог. Вот.
1: Тебе нужна механика.
0: Мне нужен такой автомобиль, где я решаю. Не надо за меня решать, когда тормозить. Там еще этот, прохожий, он, проходит еще там в метре от меня.
1: Да-да-да.
0: А она уже... Вот терпеть
1: переживает
0: не могу,
1: за прохожего.
0: Да. Вот эти всякие навороты вообще не для меня. И мне нравится. Вот покрутила вот так, крутанула музыка, крутанула кондиционер включился, крутанула он отключился, кнопку нажала он отключился.
1: А у тебя тут как?
0: Сенсор тын-тын-тын-тын. Понимаешь, терпеть это не могу.
1: Да, я понял, о чем ты.
0: Вот так раз, вот так вот, коробку автомата, так хак-хак.
1: Ты из тех, кто не особо, да, тоже
0: я к этим
1: новшествам.
0: Я не люблю все эти навороты.
1: Да.
0: А это шайбочка. Да-да-да-да, парковочка. Да-да-да-да-да-да.
1: Что за шайбочка?
0: Значит, поехали. Шайбочка вот эта, да.
1: Ага.
0: А я люблю вот так вот, все, вот так вот, вот так.
1: Подожди,
0: туда-сюда.
1: А, хочу... Еще раз, что за... Я же далек от этого.
0: Коробка передач,
1: так, а что за
0: и там,
1: шайба?
0: Например, шайбочка такая. И ты ее крутишь и поехал. На «Д» поставил, поехал,
1: а,
0: да?
1: Это
0: на
1: ты переключил на...
0: Переключаю, да.
1: То есть не рычаг?
0: Нет!
1: Даже не как раньше, просто вот это...
0: Да, нет!
1: Почему?
0: Вот это вот шайбочка, вот так. Поставил «П», парканулся.
1: Ну, что это
0: поставил
1: такое?
0: «Д», поехал,
1: тут
0: да?
1: Даже непонятно.
0: Поставил «Р», задом поехал. Вот и терпеть не могу.
1: Мне согласен.
0: Так, мне так в руку взяла.
1: Да-да-да-да.
0: Зажала и поехала.
1: Конечно.
0: Да, вот так. Раз зарулила, раз миллиметражечка.
1: А то тут как будто на музыкальном центре это, громкость увеличиваешь,
0: да,
1: и все.
0: И меня, например, я выезжаю,
1: так.
0: Мне так советовали автомобиль. Прям по отзывам. Я выезжаю, например, вот со второстепенной улицы, так. Выезжаю там на улицу Абая, да, вот я выезжаю. Здесь остановился на автобусной линии, остановился автобус, меня пропускает.
1: Да, да, да.
0: И тут, значит, я смотрю, и там меня в этом среднем ряду пропускают, типа, проезжай,
1: да?
0: Но они все тесно, все машины
1: стоят.
0: К другу тесно.
1: И этот не
0: и
1: едет.
0: Автобус, подожди, автобус меня ждет. А у машины поступает ей сигнал, что аварийная ситуация.
1: И она не едет.
0: Она, нет, я так еду, и там вот остается там 50 сантиметров до машины.
1: Да, да, да.
0: Которая либо у меня
1: справа, либо слева.
0: Слева, которая меня пропускает вместе с автобусом, да. И здесь еще справа. Это, значит, автомобиль у меня там в 50 сантиметрах, да. И я хочу так быстро газануть, быстренько воткнуться, да. Я хочу газануть, и она. И все, я остановилась, ребята. Меня это есть. Нет, не ле. Вот я неправильно. И все, и я опять начинаю. И мне уже автобус сигналит. Все уже в Алмате же все спешат.
1: Ну да, еще тебе
0: все
1: же еще и пропускают, а ты
0: я
1: тут тормозишь.
0: Я начинаю нервничать. Я такая, извините. Она еще подвисает, когда она сама затормозила, она начинает подвисать. Как меня это бесит.
1: Да.
0: Я так скучаю по своему старому автомобилю. Вот так рычаг туда сделала. Поехала, тормоз-газ. Хопа, вошла в поворот. Хопа, шустренько все.
1: Я понимаю, ну... На прошлом автомобиле тебе больше приятно было, как все расположено, как управлять
0: вот тебе
1: автомобилем.
0: Тебе пишут, Антон совсем отстал от жизни, шайбочка.
1: Шайбочка,
0: ну,
1: да.
0: Ну да, это такая шайбочка, ты
1: не,
0: ее
1: ребят,
0: крутишь.
1: Ну, я просто, у меня,
0: не знают,
1: я не то, что
0: ребята,
1: отстал
0: не только
1: от жизни,
0: он, многие не знают.
1: Я просто, у меня нет автомобиля, и мне как бы вообще все равно, что там в автомобиле.
0: Да.
1: Для меня это вот как бы железная коробочка, которая тебя возит. Для кого-то это что-то большее, я извиняюсь.
0: У Антона Делика. Классная машина, ребята.
1: Я просто вообще не автолюбитель, мне, ну, как бы за рулем не сидеть.
0: Тебе сидеть в другом месте, Антошка.
1: На заднем сиденье.
0: За решеткой.
1: Да хорош уже. А?
0: Но тебе сидеть напротив меня.
1: Да.
0: Что тут нам написали? Эльвира и Антошка.
1: Просто
0: всем
1: за что
0: привет.
1: Мне интересно, ты говоришь, вот сидеть тебе. За что? Я очень добропорядочный и законопослушный гражданин.
0: Антошка, я понимаю, ты добропорядочный, ты очень хорош, ты очень добрый, у тебя огромное сердце. Ты прям вот сама доброта, безотказная, никому в любви ничего не отказываешь. Да, такой предатель,
1: вот ходячий, да.
0: Для кого-то предатель, для кого-то доброта.
1: О,
0: да,
1: спасибо.
0: Там. Вот хочется тебя прям вот обнять, груди прижать, пожалеть. Такой лапочка, сладенький такой, да.
1: Все. Но
0: вижу я тебя за решеткой. Не знаю почему.
1: Ай, не могу я.
0: Ну какое-то лицо у тебя такое, знаешь, вот неблагополучное, как будто хочется тебя.
1: Почему неблагополучное?
0: Я не знаю.
1: Ты не видела неблагополучных лиц, поверь мне.
0: Но ты единственное лицо в моей жизни не, с такой вот внешностью неблагополучное. Вот что-то какой-то след у тебя вот на лице неблагополучное. Что такое там? Алкаш какой-то, вот что такое вот. Не знаю. Как это вот такое вот, знаешь?
1: Алкаш. Вот, ну да, у тебя же в обществе никто не пьет, кроме меня.
0: Да, как будто вот нечист на руку, нечист помыслами. Вот как-то
1: что-то
0: такое.
1: Нечист помыслами однозначно.
0: Да. А так законопослушно, я это не отрицаю. Так, Эльвира и Антоха, вам всем по привету. Отзывы могут быть накручены, а васаби-шоу настоящее.
1: О, тут никто ничего не крутит.
0: Счастье, здоровье, любви. Нет, на нас в основном вот жаловались. Ребята, на нас жаловались и неоднократно. Вот там пишут письма, все, там жалуются.
1: А кто жалуется, хозяйка? Это те, кто обиделись. Потому что как-то, видимо, их мнение не совпало с твоим или с моим, или с нашим мнением.
0: А вот тут еще пишут. Эльвира, здравствуйте. Вот вы когда говорите про всевозможные японские автомобили и так далее. Вы знаете, что все детали в основном в них китайские. Я это знаю, ребят. Ну, а ну, я не говорила, что японские хорошие, а китайские плохие. Это написал наш слушатель. Я озвучила его мнение конкретно об одном автомобиле, бренд которого я называть не буду, ребят.
1: Да, давайте так. Мы можем... Вы знаете, я... Расскажу, эта история была прям действительно с линейкой Chevrolet. У них один какой-то автомобиль, да. Я не... точно сейчас, если надо будет, я прям найду где-то в эту прям статью. Отзывали прям целую линейку, потому что у них были проблемы там, что ли, с тормозами. Это был заводской брак.
0: А, да, и это прям, когда да, было?
1: Это было лет 10 или 12 назад. Я просто помню, почему. Потому что на тот момент у моего босса, у шефа, да, был этот автомобиль. Он там типа спортивный такой, «Шевроле». Их не так много прям было, но они были, да, и у них были, как у некоторых там, с тормозами. И да, вот сам завод со временем просто отзывал там, все эти все автомобили забирал обратно. Ну, там как-то это все урегулировалось, но вот бывает такое. Поэтому,
0: бывает,
1: знаете,
0: бывает,
1: сразу например, на весь завод, на все марки автомобиля, да, например, нельзя жаловаться. Там же еще как-то отличается, например, там, «Шевроле» такой-то, «Шевроле» там «Монза», «Шевроле» это, «Шевроле» там это. То есть какие-то марки, может быть, они наоборот замечательные, а где-то да, кому-то что-то да, не нравится.
0: Так, вот тут написали: «Здравствуйте, Эльвира, не дождался рубрики новостей, очень ждал, что вы с Антоном обсудите двух девчонок, которые вчера наговорили кучу гадостей в прямом эфире. Знаете такую новость? Весь трец гудит». Конечно, мы знаем. Ребята!
1: Мы уже обсудили ее вне эфира. Что
0: мы вне эфира ее обсудили, но у нас рубрика новостей. Видите, мы сегодня заболтались, не было.
1: Да.
0: Ну что мы хотим сказать? Ну, две дурешки.
1: Вообще,
0: что?
1: Наговорили. Просто...
0: Тут, да, наговорили. Они, надеюсь, понесут там это наказание. Они уже там просят прощения, да. Но, знаете, меня больше удивляют другие люди, которые говорят: а почему никто не обращает внимания на этого ведущего провокатора? Он может провокатором быть сколько угодно, ребята, но дело... Девочки, они же высказали свое мнение.
1: Тут как бы, да,
0: причем
1: он же не навязывал.
0: Причем они из Кыргызстана, они там поступили в Астане, там, значит, находятся,
1: вот,
0: да?
1: Дурёшки,
0: они, да, вот они наговорили. Глупенькие. И здесь я больше всего сочувствую, конечно, их родителям.
1: Родителям.
0: Ты знаешь, они там вкладывали деньги, они их там
1: отправляли
0: учиться, вкладывались в них. Всё.
1: Первый курс только отправили, и тут обратно прилетают еще и с каким скандалом, понимаешь?
0: С каким скандалом, да.
1: Так, во-первых,
0: там эти новости в Кыргызстане гудят то же самое. Наши,
1: ты знаешь, уже хоть вообще выбирай другую страну просто.
0: То есть девчонки конкретно, конечно, опозорились, да.
1: Да.
0: Очень. Я думаю, им прилетело со всех сторон, и еще, наверное, прилетит. Да, вот, это знаешь, и есть еще вот, как этот, вчера мне попалась трец тоже блогер Танир Берген, вот он тоже говорит, что ладно, говорит, девочки там глупые, все, но, говорит, меня больше беспокоит вот этот провокатор мужчина, да, и вот я думаю, Антон тоже ведет какие-то прямые эфиры у себя в ТикТок, у него тоже в комментариях много провокаторов, пишут очень оскорбительные вещи
1: да,
0: Антону,
1: бывает, да.
0: Но Антон же на это не ведется. Девочки тут сказали конкретно свое мнение. Правильно? Их можно было сколько угодно провоцировать, они могли просто не вступать в этот диалог.
1: Не, действительно, я просто вот на самом деле, когда вот я по себе скажу, да, бывали всякие сообщения, знаете, иногда я просто вот так хозяйке там показывал, смотри, что пишут.
0: Да, писали ему такие гадости,
1: да,
0: ребят.
1: Но и Антон... не только гадости, там вообще просто странные вещи, которые, может быть, ждали на них ответ. Я просто сказал, что в этих дебатах я не участвую.
0: Да, все, ты же можешь просто в это все не включаться.
1: Конечно.
0: Девчонки включились в этот диалог, они сказали свое мнение.
1: Поверьте,
0: они,
1: там были у меня были провокации и политического характера, и религиозного. Просто понимаете,
0: да,
1: ну...
0: Да, всякое было, да.
1: Даже если бы я сказал какое-то свое мнение личное, да, кому-то бы оно все равно бы не понравилось, и это еще. Я просто этих разговоров стараюсь
0: избегать.
1: И если бы
0: Антон вступил в эти провокации, наговорил бы какое-то там мнение ужасное, скажем так, которое оскорбляет кого-либо, какую-то страну и прочее, да, не будем вдаваться в подробности.
1: Какие-то
0: был бы
1: чувства.
0: Виноват Антон, ребята. Никто бы не винил того, кто
1: да,
0: его спровоцировал.
1: Кто спровоцировал,
0: да?
1: Конечно.
0: Это что такое? Вот,
1: а то бы сказали, как... вы видели, какой комментарий написал? Ну, не хочешь,
0: вот,
1: не отвечай.
0: Бывает же такое, например, когда винят жертву, значит, насилие.
1: Вообще,
0: сама спровоцировала,
1: да.
0: Она оделась слишком откровенно.
1: Тот, кто...
0: Она была обнажена. Она сама спровоцировала, что мужчина так поступил. И вот тут тоже, да, там... Вот он... То, что он провокатор, ладно, окей, никто не отменяет. Но то, что они высказали, все-таки они должны отвечать по закону.
1: Нет, ну смотри,
0: так,
1: даже если провокатор, да, и если ты ответил, провокатор сделал то, что он, чего он добивался.
0: Да, да,
1: все.
0: Да. Моргенштерн, помните, была история, когда Собчак у него брал интервью, и он начал сидеть и говорить, что надо, да, там такую дичь говорил, я даже не хочу его цитировать, ребят, что-то там,
1: я помню,
0: что-то из разряда там отменить 9 мая, вообще,
1: про
0: такой
1: день победы,
0: дичи наговорил.
1: Да,
0: И по итогу он обвинял потом Ксению Собчак. Он сказал, к Собчак не надо ходить на интервью, она всех провоцирует, потом ты ей что-то там выговариваешь.
1: Она грамотный интервьюер, который
0: она
1: делает из своего,
0: человека, да.
1: из своего
0: то есть он,
1: интервью делает
0: говорил,
1: действительно
0: дичи,
1: скандал
0: а
1: и популярную, популярную...
0: Дибров пришел к ней на интервью, наговорил всякой ерунды, он же ей высказал свое мнение конкретное, да? А виновата опять Собчак. Везде Собчак виновата, а те, кто высказал всю эту дичь, они как будто бы ни при чем.
1: Ты знаешь, когда Гордон к ней пришла, да, по-моему, они с Гордон разговаривали, вот это был интересный интервью. Обе такие матерые, знаешь, и да. по лицу рот не клади. Это было прям интересно
0: смотреть. Они друг
1: смотреть.
0: Друга переманипулировали.
1: Просто ели, да, там да. друг друга. И кто грамотнее кого съест, это вообще нечто было.
0: Так, здравствуйте, Васаби. Эля, вы хотели сказать...
1: Мы во второй час
0: приходим. Что у Антона физиономия протокольная.
1: Физиономия.
0: Да, ну что-то такое есть. Вот бывает, ты видишь человека. Ребята, вы видели, как Рома Зверь... Подождите.
1: А, я видел,
0: сейчас мы перейдем во второй час. Рома Зверь... Вы видели, как он выматерил
1: всех
0: своих, значит,
1: поклонников.
0: Они, оказывается, не его поклонники, не его фанаты. Он, оказывается, выступал на концерте на разогреве у Егора Крида. Где такое видано, чтобы...
1: Рома Зверь?
0: Да, группа Звери выступали у Егора Крида. И они не стали ему подпевать.
1: Потому что это...
0: А теперь фанаты...
1: Фанаты Егора Крида.
0: Теперь фанаты Ромы Зверя, они его пытаются там как-то взять и оправдать. И они говорят, он ругался со звукорежиссером. Хотя... Те, кто умеет читать по губам, сейчас даже я прочитала. Он говорит, вы бараны, вы что
1: я
0: снимаете?
1: Я тебе скажу так, есть даже тот, кто
0: выматерил.
1: Нормально про, и это,
0: да.
1: прочитал и озвучил,
0: ты
1: что
0: видел?
1: Он там сказал. Там с матами было.
0: Да.
1: Что вы не поете, не подпеваете
0: да.
1: со мной?
0: Они должны
1: как
0: были
1: бараны
0: подпевать.
1: Снимаете, типа, да.
0: да. Как бараны снимаете, все, он послал их, он так матерился там.
1: Если честно, от Ромы Зверя я этого не ожидал.
0: А я ожидала, он такой. Он же еще и рок-звезда.
1: Не, ну... Понимаешь, я понимаю, кто пришел на концерт Егора Крида.
0: Вот. Они знать не
1: там
0: знают,
1: дети,
0: это там молодые
1: юности,
0: зумеры,
1: да.
0: поколение Альфа, они не знают Рому
1: Тем
0: Зверя.
1: Более его песни «Девочки, мальчики танцуют». Я бы с удовольствием бы один бы орал ему,
0: да,
1: честно.
0: Потому что мы уже сами
1: да.
0: молоды, те еще.
1: Но чего он хотел, понимаешь, я вот знаешь, я бы на его месте обиделся на то, что я... на разогреве у Егора Крида.
0: Вот мне кажется, его это тоже ранило.
1: Ну, ты сам
0: у него
1: согласился.
0: Был прям нервный срыв. Ребята, посмотрите, пока у нас музыкальная пауза, посмотрите, как Рома Зверь выступает.
1: Что там ляпнул.
0: И как он, да, обращается.
1: Есть с озвучкой, ребят.
0: Есть с озвучкой, посмотрите. Рилсы, тиктоки все залили.
1: А мы во втором часе.
0: Все, мы переходим во второй час, все, молчу.
2: Осень, время, когда...

0: просочился.
1: Да. Ребят, это рубрика новостей.
0: Всем еще раз доброе утро. Кто час. К нам во втором часе да, присоединился, привет вам.
1: Есть предсказания в сфере ИИ. То есть примерно через 20-30 лет мир изменится гораздо сильнее, чем весь предыдущий век. Да. Прогнозируется, что уже к 2030 годам искусственный интеллект превзойдет человека не просто в узких задачах, как написание текстов или генерация картинок, а в любом интеллектуальном труде. И ученые, то есть системы ИИ, начнут самостоятельно совершать теперь научные открытия, синтезировать новые лекарства, изобретать более совершенный ИИ. Прогресс начнет разгонять сам себя без участия человека. Далее, стоимость интеллектуального труда и производства базовых товаров устремится к нулю.
0: Да, а я еще скажу,
1: произойдет революция. Да, что?
0: Знаешь, что произойдет? Просто ИИ настолько станет умным, что он поймет, что без человека этой земле гораздо лучше.
1: Да подожди ты со своим.
0: Ну, смотри,
1: ты уже вчера
0: смотри,
1: это говорил.
0: Смотри.
1: Так, революция в мире медицины.
0: Да.
1: Будет радикальное продление жизни. Генетическое редактирование. Ученые научатся вырезать из ДНК врожденные заболевания еще до рождения ребенка. Будет победа над старением. Старение начнут рассматривать как излечимую болезнь. К 2050 годам ожидается появление терапий, способных омолаживать клетки, что раздвинет границы активной жизни до 120-130 лет.
0: Ага.
1: Люди могут доживать теперь. Далее будет возможно выращивание органов. Проблема донорства исчезнет. Дефекты будут устраняться биопечатью органов из собственных клеток пациента на 3D-принтерах. Например, Тосечка, да, к тому времени у тебя, например, будет цирроз, а они возьмут какую-то твою клеточку.
0: Печень напечатали, да, твою.
1: Печень напечатает,
0: да,
1: искусственный
0: вот
1: интеллект.
0: 3D, да.
1: Вот,
0: ну,
1: он вот тебе же твою же печень
0: да.
1: опять поменяет.
0: Примерно, знаешь, это будет выглядеть, как мне кажется. Вот помнишь, начинался «Пятый элемент» фильм, когда они просто с маленького, там, я не знаю, кусочка, да, там ее ДНК или кусочка, там, не знаю, кости.
1: Да неважно. Ты знаешь, в чем
0: сделали
1: твоя проблема? Ты слишком много подробностей к тому, чтобы вот что-то...
0: Нет,
1: вот
0: потому что я люблю
1: сказать,
0: подробности.
1: Ты слышишь сразу? Нет, и начинается...
0: Подожди. А потом они сделали, она и оказалась пятым элементом, а потом она будет... Лилу Даллас мультипас.
1: Все, остановись.
0: Ладно.
1: Сейчас вот тебе будет.
0: Лилу Даллас мультипас.
1: Пас. Так. Эпоха...

0: придет сын за тобой ухаживать, будет говорить: пап, ты задолбал.
1: Не, лучше пусть робот.
0: Ты меня не растил. Или,
1: нет, вообще...
0: или робот такой: слушай, ты задолбал, опять тебе 10-й стакан воды
1: нет,
0: подать.
1: Нет, смотри, во-первых, я знаешь почему? Не потому что даже там сын: папа, как ты задолбал. А нет, чтобы я не напрягал своими вот этими желаниями,
0: да.
1: Своих...
0: старческими какими-то.
1: Конечно, да. Пусть это будет лучший робот, который... Или котики.
0: Так, еще будет...
1: Кстати... Извини,
0: ты
1: просто нет,
0: не
1: я хочу добавить к этому, да? Я вот сейчас видел, рекламируют везде в интернете вот этот экзоскелет, да, который вот цепляется себе вот сюда, на пояс, и он тебе помогает передвигать ноги. То есть очень полезная штука. Я смотрю, многие уже пожилые люди этому радуются, и не только.
0: И ждет всех главный вызов. Спасибо. Все, остановись,
1: пожалуйста. Да, я остановился, да. Я же паузу сделал.
0: Безусловный базовый доход ББД.
1: ББД.
0: Поскольку ББД. Робот... Дам вот так тебе сейчас.
1: Просто прикольно. ББД.
0: Тихо сиди.
1: ББД.
0: Так, поскольку роботы и ИИ заменят миллионы рабочих мест, государством, возможно, придется выплачивать гражданам фиксированные деньги просто за факт их существования. Главным дефицитом станет не еда или жилье, а смысл жизни и самореализация людей. Вот. Киборгизация.
1: Киборгизация.
0: Чтобы не остаться на обочине эволюции, люди начнут массово внедрять нейроинтерфейсы, развитие идей нейролинк для прямого подключения мозга к компьютеру. Вот примерно такие прогнозы у искусственного интеллекта на ближайшие 30 лет.
1: Я думаю, все
0: что
1: будет
0: скажете?
1: Гораздо иначе.
0: Например, микроволновка такая...
1: Да.
0: И станет этим.
1: Я Оптимус Прайм. Соединиться с холодильником.
0: Роботом.
1: Это симбиоз, да. Тут
0: как,
1: раз...
0: как эти трансформеры.
1: Да. Подъедет пылесос. Подъедет пылесос, это раз нога. Второй пылесос, который круглый. Да.
0: Жертва, обезвредить.
1: Ну там, да, они вилками могут, ножами. Какая разница. Просто
0: ночью затыкать.
1: Закоротить тебя. Это... Что нету.
0: Ну да. Так, тем временем.
1: Поэтому любите свои
0: новость.
1: Электроприборы.
0: Ребята,
1: как в мультике.
0: Спускаемся.
1: Помнишь,
0: на землю.
1: Подожди, мой любимый тостер. Вот надо вот так любить свои электроприборы.
0: Остановись, пожалуйста, ладно. Антон, все уже.
1: Чтобы они не убили тебя.
0: Вот смотри, сейчас ты будешь вести рубрику.
1: Нет, ну я просто...
0: Тем временем возвращаемся на землю. В Алматы продают сушеную соленую волчью матку как амулет.
1: Чего? Я просто не выдержал, извини. Еще раз.
0: Каз Твиттер сообщает: в Алматы продают сушеную и соленую волчью матку.
1: А кто ее, подожди,
0: как амулет. Продавец утверждает, что она помогает бизнесменам. Вот почему у нас ничего не получается.
1: У нас нет соленой
0: волчьей. Соленой матки волчьей нет у нас. Сушеная еще. Продавец утверждает, что она помогает бизнесменам и водителям, открывает дорогу, защищает от неудач, даже якобы помогает при бесплодии. Товар предлагают носить с собой в специальном чехле и доставляют по Казахстану и в соседние страны. Законность такой торговли вызывает споры.
1: Вот у меня тоже, я хотел заказать. Да.
0: В Казахстане изъятие волков допускается только при наличии официального разрешения. Самовольное изъятие может повлечь ответственность. При этом остается загадкой, откуда в Алматы берутся волчьи части,
1: вот
0: которые
1: именно.
0: Затем превращают в обереги. Вот.
1: А может быть, это собачьи?
0: Может быть, это собачья, да, сушеная
1: матка. Да вообще просто, как это можно добраться до этого органа и что сделать с животным ради вот такого оберега? Это же, ну...
0: Вырезать вот.
1: А почему нельзя как-то продавать...
0: Жестко очень.
1: Я не знаю,
0: зачем
1: какие...
0: оберег? Вот серьезно.
1: Камни-то
0: тут
1: пас.
0: Искусственный интеллект, такие технологии, тут волчья матка.
1: Я тебе скажу, кто-то
0: сможете
1: верит
0: забеременеть.
1: В это. Бывает и такое.
0: А ты знаешь, как бывает? Вот если очень сильно во что-то поверить,
1: веришь,
0: это
1: конечно.
0: Сработает.
1: Да. И понимаешь, некоторым людям нужно именно что-то такое,
0: во что
1: станет,
0: да?
1: Триггером этой веры.
0: Нет, или же, точка, нет. Людям нужно то, на что можно переложить ответственность. Это же перекладывание ответственности.
1: Нет, ну вот смотри, да, вот, например, ну как бы эффект плацебо, да, вот, ну бывало такое, что вот, например, люди там приезжали на какие-нибудь священные места и говорят, вот здесь есть какая-то специальная дева там или святая, которая поможет тебе родить. Уже были случаи.
0: И помогают.
1: И помогают, потому что, понимаешь, как-то, я не знаю, вот настолько эта вера срабатывает, да, вот
0: срабатывает.
1: У людей. И вот
0: моей
1: это не просто
0: помогло,
1: так.
0: Помогло.
1: Знаешь, я тебе честно говорю, бывает такое, что ты веришь, что ты выиграешь какую-нибудь лотерею, и вот прям 100%. И ты выигрываешь.
0: Словарный
1: нет,
0: запас
1: и ты
0: закончился.
1: Выигрываешь. Но это знаешь, как все. Надо вот уметь управлять реальностью.
0: Пожалуйста, что ты орешь?
1: Да? Сделайте мне потише.
0: Мой микрофон, вот даже если

0: Ну, вот так будем говорить, нас все будут слышать.
1: Я же громко голосый.
0: Все?
1: Да.
0: Остановись.
1: Остановись.
0: Так, семьи. Ты волка сейчас изображал?
1: Нет, тормоза.
0: Ты не похожа на тормоза.
1: Вот так, да?
0: Нет, ты тоже какая-то собака.
1: Как у тебя там тормозят, я забыл.
0: Не, у меня по-другому вообще. Не, оно так... Ну это когда вот это все срабатывает.
1: У меня срабатывает АБС, АЗС, АВС, АДС. KFC, WBS. Все у меня срабатывает.
0: И ДПС тоже. Так, в семье спасатели освободили женщину, нога которой застряла в эскалаторе одного из торговых центров. Момент спасательной операции попал на видео. После освобождения женщина была передана сотрудникам скорой медицинской помощи для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи. Ребята, как я этого боюсь, это один из моих больших страхов.
1: Я тебе скажу так еще, вот знаешь, вот, смотришь всякие видео в Инстаграме, еще как люди вот кайфуют, там приезжают куда-нибудь в парки развлечений. И тут я недавно, мне тоже в тренд попалась, как девушка, я не знаю где это, у нее волосы зацепились на колесе обозрения. Ты видела?
0: Ой, как это страшно. Нет, но мне уже страшно.
1: Понимаешь, механизмы волосы остались, а сама кабинка поехала дальше. И то есть там пытались ей помочь, но это невозможно, это движение, там, понимаешь, и механизм вырвал ей, то есть это в медицине называется скальп сняли. Снял ей, но ей помогли, ее отвезли в экстренно в больницу,
0: дальше.
1: Вроде бы выжила.
0: Австралийская спортсменка Джоанна Витрик. Витржик. Оказалась в центре скандала после победы на Хайракс Бейджинг в Пекине.
1: Бейджинг,
0: может быть. Ага. Во время гонки у нее произошло кишечное недержание. Однако она продолжила соревнование и финишировала первой в женской категории про со временем 1:01:23. После соревнований Витржик прокомментировала ситуацию в соцсетях фразой, что переводится как «победа есть победа». Она поблагодарила за поддержку и сообщила, что быстро восстановилась. Подробно объяснить произошедшее или приносить публичные извинения спортсменка не стала. Многие стали ее высмеивать, а я думаю, что, опять же, да, она молодец, она победила.
1: И у нее
0: скрутило живот, да, она вся там, ну, скажем так, ну, понимаете, в чем, да, она в этих своих фекалиях, она все-таки добежала, но победителей не судят, и я бы все-таки не хотела вот так вот брать, вот подхихикивать, точечка, это не смешно.
1: Нет, это далеко не смешно.
0: Это может случиться с каждым из нас.
1: Я вот честно говорю, это далеко не смешно.
0: А с тем, как мы сидим по 2-3 часа в пробках, но тут свидетелями могут стать только твоя там семья.
1: Ты и крест твоего автомобиля.
0: Да, а тут она, конечно, так вот, ну, скажем так, в кавычках, опять же таки, опозорилась, но это все, но это природа.
1: Нет, во-первых, там были, ты видела, это спортивные мероприятия, то есть при этом, может быть, всякое бывает.
0: Всякое, может, она перенервничала.
1: Нет,
0: вот я когда нервничаю, я
1: плюс
0: тоже как-то
1: иногда, знаешь, организм предательски как поступает. Ты вот напрёкся, а он не выдержал у тебя случайно.
0: Да, да. И ситуация вызвала споры из-за санитарной безопасности. После инцидента организатор сообщил о дезинфекции загрязненных участков и обработке оборудования. Позже сооснователь, значит, этого конкурса, да, Морец Фюрсте, признал, что организаторы допустили ошибку, поскольку не отреагировали сразу во время гонки. Он извинился и заявил, что после произошедшего правила и процедуры соревнований пересмотрели.
1: Вот, вот я к этому хотел тоже вот,
0: ну,
1: обратить
0: поделать,
1: внимание.
0: Да.
1: То есть организаторы, они должны были более, может быть, медицинская проверка должна была быть больше. Угу. Уделять вниманию какому-то факту. О!
0: Что такое?
1: Просто к нам новость залетела.
0: К нам какая-то огромная моль в студию залетела. А где у нас эти? Это москитная сетка.
1: Молеловы.
0: Так, идем дальше. 56-летняя председатель совета директоров международной группы Юй Вэньхун вышла замуж за 26-летнего модельного стримера, ого, известного как Жень. Ей 56 лет, ему 26. Она вышла замуж за этого стримера, потому что она очень богатая. Она, значит, председатель совета директоров международной группы Юй Мэнь Жень.
1: Ну да.
0: У нее даже группа называется Юй Мэнь Жэнь.
1: Как Жэнь-Жэнь.
0: А ее зовут Юй, а его зовут Жэнь-Жэнь.
1: Да?
0: Да. Их свадьба вызвала широкий резонанс в социальных сетях из-за 30-летней разницы в возрасте. По слухам, невеста также подготовила для жениха щедрый подарок стоимостью до 50 миллионов долларов, в который вошли роскошный автомобиль и активы компании.
1: Я бы тоже на ней женился.
0: Ну почему вот у нас вот так вот булят женщин за то, что они выходят замуж за молодых? Я опять же, вот я вчера об этом говорила, если ты очень богатая, если там не важно, сколько тебе лет, если ты можешь выйти за любого молодого красавчика,
1: и
0: да?
1: И тебе плевать, на что будут говорить остальные.
0: Да. И потом вот вопрос к мужчинам, да, вот мужчины, когда вы говорите, что я свои 50 не посмотрю никогда на ровесниц, так ваши, вы забыли спросить ровесниц, ваши ровесницы на вас ровно так же не посмотрят.
1: И потом, знаешь, мужчины
0: будет
1: говорят,
0: деньги.
1: Нет, мужчины говорят, ну, потом же женщины, ну, там, например, влюбляются, да, начинают там уважать, ценить, например, доброту его, да?
0: Да.
1: Ну, парни тоже начинают, например, со временем уважать ее, ценить ее доброту.
0: Да, да,
1: и любить
0: да.
1: ее как-то по-своему, да? Но это не отменяет того, что
0: так,
1: все
0: вот,
1: возможно.
0: Так, вот,
1: да.
0: Комментарий, может себе позволить, пусть будет счастлива, а то привыкли, что только мужчины могут помладше себе выбирать и хотеть. И вот тут еще пишут, крутая зеркалка, кстати, да, так и должно быть. Дама старше, а парень юнец, чистый, никем не тронут, цветочек, который всю жизнь ждал даму сердца. Обещаю тоже так сделать когда-нибудь, когда до личной жизни доберусь между целебатом. Так, и еще пишут, она хотя бы хорошо выглядит, чем престарелые миллионеры, которые женятся на молоденьких девушках.
1: Вот именно, она в свои 50, я уверен, выглядит там просто сногсшибательно.
0: И тут пишут, молодец, сестра, взяла молодого, воспитаешь под себя, еще и девственника.
1: Круто вот пишут. Вот знаешь, особенно девочки молодцы, где вот булят мужчин и пишут, воспитаешь
0: это
1: под себя.
0: Это просто они зеркалят.
1: Конечно, это
0: да,
1: здорово.
0: Зеркалят, зеркалят.
1: Ну а что вы хотели?
0: Так. Соболенко оштрафуют на 70 тысяч долларов за неэтичное поведение. Да? Белорусскую теннисистку могут оштрафовать за ее выходки после поражения на US Open. Сначала Арина сломала ракетку, сидя на стуле у корта, а затем обругала оператора, выматерила его, который подошел к ней слишком близко. Согласно правилам турниров «Большого шлема», за умышленное повреждение ракетки могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч долларов. Обычно наказание значительно меньше, однако Соболенко могут оштрафовать строже, поскольку это не первый случай нарушения правил с ее стороны. Штраф за ругательство в адрес оператора и за нецензурную лексику обычно составляет от 3000 до 5000 долларов. То есть она должна была проиграть все-таки достойно.
1: Достойно, конечно.
0: А я вот думаю, да, и вот здесь есть такой же комментарий, я с ним полностью согласна. А когда в мужском теннисе, да, каждый первый ракетку разбивает после поражения,
1: да,
0: орет,
1: да, да.
0: Матерится, ругается матом, их вообще штрафуют или нет?
1: Я
0: или
1: думаю,
0: только
1: да.
0: Соболенко штрафовали,
1: нет, нет, нет.
0: Да?
1: Просто это... Видимо, такой случай первый раз, чтобы женщину, девушку штрафовали.
0: Да, но она там жестко, конечно, ругалась матом, она бесилась, она проживала свои эмоции как могла. Она, но мне кажется, она иногда она просто устраивает шоу.
1: Шоу,
0: как
1: я тоже думаю. Я думаю, да. Знаешь, можно было просто пойти в гримерку, да, у себя там и просто там проораться, да. Сломать
0: она
1: все, что хотела.
0: Она все-таки, ей знакома дисциплина. Она такая вот спортсменка, да, очень достойная. Она знает, что такое дисциплина, и она может держать свои эмоции, да,
1: конечно,
0: скажем так.
1: Конечно, тем более
0: у
1: она...
0: У себя в руках. А здесь она не сдерживалась,
1: плюс
0: возможно.
1: Она еще и звезда, ну, как бы, как-никак спорта, да, ее показывают по телевидению. И она прекрасно все понимала.
0: Да, да. Так, узбекская девушка, приехавшая отдыхать на Сары-Челек в Кыргызстане, в шутку сказала кыргызскому парню, если он даст ей 20 голов лошадей и 100 граммов золота, она выйдет за него замуж.
1: Да, я видел.
0: Парень, не раздумывая, ответил «дам» и тут же повел девушку за собой. Такая красивая парочка,
1: да.
0: Она такая эффектная девчонка, да, такая веселая. Кадры развеселили пользователей соцсети и вызвали теплую реакцию кыргызстанцев и казахстанцев.
1: Нет, парень тоже улыбчивый.
0: Классное,
1: я не знаю,
0: видео,
1: если
0: то
1: так
0: есть она пыталась
1: нее,
0: уехать
1: да.
0: на маршрутке, она там, заходила в маршрутку,
1: да.
0: Он ее окрикнул, сказал, вот давай оставайся, я возьму тебя в жены, она сказала, давай мне 100 грамм золота.
1: За тебя Колым отдам.
0: Да, и 20 лошадей. Он согласился, все. Так, что тут написали? Вот я не знаю, это правда или нет, но новостной портал «Блокнот Политика» сообщает, что Дональд Трамп поручил готовиться встречать пришельцев.
1: Да, я тоже видел эту
0: новость. Да, Трамп отдал приказ готовиться к встрече с инопланетянами. В США разработали план действий на случай, если будет официально подтверждено существование внеземной цивилизации. Как сообщают европейские СМИ, 31 августа в офисе директора национальной разведки США прошла встреча членов научных советов по вопросам аномальных явлений, на которой обсуждался вопрос о возможной войне против инопланетян. Короче говоря, новость очень длинная, если хотите,
1: кстати,
0: можете посмотреть.
1: Кстати, я, знаешь, я вот...
0: Блокнот политика, да. И вот знаешь, о чем
1: да,
0: я
1: да,
0: вот
1: да,
0: вчера,
1: о чем?
0: Кстати, вот тоже задумалась.
1: Давай.
0: Задумалась вот о чем я сейчас скажу. О том, что вот говорят же вот эти вот великие открытия, там, да, таблицу Менделеева и прочее, прочее. А как вот можно открыть то, чего ты не знаешь?
1: Знал.
0: Да, вот как это возможно?
1: Я не знаю.
0: Вот. Правильно? Вот как ты можешь открыть что-то, если ты не знаешь, что это?
1: Вот именно, даже не то, что я не знал, что такое таблица, не то, что такое таблица Менделеева.
0: Ну вот, например, вы там с палкой гоняетесь там за мамонтами. Как вы можете это вот все потом придумать, всю эту цивилизацию?
1: Нет, ну ты раз увидел камень круглый катится, ты такой думаешь, нужно колесо.
0: Да, да, потом вот вы передвигаетесь.
1: Нет, ну да.
0: Да?
1: Вот,
0: как это все происходило? Ну,
1: опять
0: мне
1: таки,
0: интересно.
1: Да.
0: Я понимаю, я звучу глупо для многих сейчас из вас, ребят, но просто мне интересно.
1: Но что самое интересное, в истории есть такие сооружения, которые до сих пор не могут сделать, понимаешь, нынешние ученые и архитекторы. Как мы шагнули назад или, я не знаю, вперед? Кто знает?
0: Да.
1: Я думаю, что мы живем все-таки на обломках старой цивилизации, которая была гораздо мудрее, чем мы.
0: Тут готовится ко встрече с инопланетянами? А у нас в Алматы там, значит, один пользователь продает волчью матку сушеную. Вообще.
1: Хорошо, что это не шапочку из фольги. А сейчас, кстати, могут. Представляешь, из-за встречи с инопланетянами предлагаем вам новые головные уборы.
0: Да, вот еще, ребята, вот такая новость, да, из мира кино. Как же все-таки важны связи.
1: Да.
0: Недавно Юрий Борисов тусовался на день рождения у Сальмы Хайек. Он тусовался с ее дочкой, со всеми, да, там, значит, они балдели, тусили. И теперь Юра Борисов и Кара Делевинь сыграют в новом фильме Сальмы Хайек. Все.
1: Да, съемки пройдут в Мексике.
0: Да, съемки вот уже начались.
1: Я так думаю, у Юры Борисова дорога в Голливуд приоткрыта,
0: да,
1: полностью.
0: Да, все, он там будет.
1: Если
0: там
1: сейчас еще он,
0: тем более
1: у него все хорошо с английским,
0: балдеет,
1: конечно.
0: Да. Это как Леонардо Ди Каприо, ему все фильмы от этого режиссера, скажи.
1: Да,
0: мне.
1: Мартина Скорсезе.
0: Да, все фильмы Мартина Скорсезе.
1: Или, например, как Джонни Депп снимается
0: как
1: во всех фильмах.
0: Как мы ведем эфир, Антон?
1: Как?
0: Мы забываем, мы что-то говорим.
1: Хозяйка, бывает всякое, что ты. Мы тоже люди и тоже еще не молодые.
0: Да.
1: Уже точнее.
0: Да. Что-то еще хотела обсудить. Что за пауза у нас? В Таиланде археологи нашли золотые кольца возрастом около 2000 лет. Посмотри на это кольцо.
1: Круто.
0: Золото,
1: да.
0: Украшения находились рядом с человеческими останками на территории древнего погребального комплекса Железного века. Как пишут СМИ, одно из колец выполнено без каких-либо украшений, а на втором сохранилась гравировка на диалекте брахми, древней письменной системе, возникшей в Южной Азии. Находка может свидетельствовать о существовании культурных и торговых связей между Южной и Юго-Восточной Азией уже несколько тысячелетий назад. Оба кольца обнаружили 2 июля 2026 года на археологическом участке Дон-Яй-Тхонг в провинции Пхетчабури.
1: Пхетчабури.
0: Да, это примерно в 130 километрах к югу-западу от Бангкока.
1: Понятно.
0: Да.
1: Все, да,
0: памятник относится к позднему доисторическому периоду Железного века, охватывающему примерно 1500-2500 лет назад. В то время железо, бронза и золото активно использовались для изготовления орудий, предметов быта и украшений. Из-за небольшого размера кольца на нем удалось разместить лишь короткую надпись. Специалисты университета Силпакорн и государственные археологи первоначально прочитали выгравированное слово как «Пусаракхитаса».
1: Пусаракхитаса.
0: Пусаракхитаса.
1: И что это означает?
0: По одной из версий.
1: Из версии, да.
0: Подождите.
1: Пусаракхитаса. Ах ты, Пускаракитаса.
0: Пускаракитаса, подождите, мне кто-то
1: позвонил.
0: Не звоните мне,
1: Пускаракитаса. Не звоните ей, Какие-то пусхаракитасы тебе звонят.
0: Потеряла. Кто-то из пусхаракитасов меня отвлек. Ладно, вернусь к вам через 3 минуты и скажу, что это такое. Все, ребят,
1: а пока рекламная
0: меня тут
1: пауза.
0: Сбили. Да,
1: или
0: сбили.
1: Музыкальная.
0: Да.
2: Здесь Азарова, здесь Павлов. Это Васаби. То, что взбодрит тебя осенним утром.

0: Так, ребята.
1: Витаминки в особинке.
0: Я узнала,
1: специально
0: что...
1: для вас. Что это такое? Давай.
0: Да. Что означает пусхарахитаса?
1: Пусхарахитаса.
0: Да, означает лишение цветков, бесцветковый или не имеющий цветения.
1: Лишенный цветков.
0: Да. Ну, может быть, лишенный цветок. Подписали там кольцо золотое, и оно было вот там найдено.
1: Да.
0: То есть когда-то его там кто-то, может быть, потерял.
1: Обидел.
0: Да, ну неважно. Ладно, ребят, совсем скоро у нас. Да давай сейчас.
1: Да давай прямо сейчас.
0: Вот ну прям что? Вот надо вот прям сразу. Не надо вот это ждать. Рубрика шутки, ребят. Самая позорная рубрика
1: лучшая
0: в нашем эфире. Ну,
1: погнали.
0: Потерпите, как и я. Я терпела, вам велела.
1: Богиня.

0: нравится. Юмор Павлова.
1: Поехали. Сейчас, да. Поржоп.
2: Терпим.
1: Женщина в магазине. Скажите, а сосиски поступили? Продавщица, поступили. Женщина отвешивает сыну подзатыльник. Видишь, даже сосиски поступили, а ты...
2: Такой у нас юмор. Я же говорила, ребят, я потерплю.
1: Подожди,
2: и вам советую.
1: Вы думаете, что знаете, что такое стресс? В моем детстве, если ты пропустил серию мультика, ты пропустил ее навсегда. Помнишь раньше, когда так оно и было? Мужчина, купите часы. Это точная копия швейцарских часов. Беру. Вот вам точные копии американских денег. В роддом ввели новую услугу. Теперь на родах может присутствовать как муж, так и отец ребенка. А вот самая бюджетная турфирма предлагает путешествие вокруг своей оси. А еще лайфхак. Чтобы выглядеть моложе на 10 лет, нужно родиться на 10 лет позже. Подожди, это еще дальше. Главный минус скромности, что ей нельзя похвастаться. Но так же. Подожди, еще не все. Купил iPhone 18. Вроде все круто, но кое-чего не хватает. Второй почки.
2: Ты сказал iPhone.
1: Анфон, это скоро я буду выпускать свои. Не пропускаю работу, иначе коллеги заметят, что без меня ничего не пропадает. Понял?
2: Да.
1: Да, вот теперь вот вроде бы все.
2: У нас музыкальная пауза, ребята.
3: Как бороться с осенней хандрой?

0: что васаби. Часто судьба подает тебе сигналы. Тихо, без каких-либо инструкций. И прямо сейчас тебя научат их понимать. В утреннем шоу «Васаби» особые приметы.
1: Да в легкую. Вообще, сегодня я прям хорошо, хозяйчушка, подготовился. Очень сегодня есть хорошая.
2: Приметы, ребята.
1: Подожди, казахстанская примета.
2: О!
1: Да.
2: Уже
1: для
2: интересно.
1: Середины сентября. Называется мизамшуак. Период осеннего тепла.
2: Класс.
1: Когда после первых прохладных дней снова устанавливается солнечная и мягкая погода. В народных представлениях это короткое возвращение тепла перед дальнейшим похолоданием.
2: Угу.
1: Теперь со стороны нумерологии. Складываем все числа. То есть сегодня 15.09.2026.
2: Да.
1: Получаем цифру 25. То есть 2 плюс 5 это 7. Число дня 7. В нумерологической традиции 7 связывают с наблюдательностью, анализом, интуицией и поиском ответов на внутренним сосредоточением.
2: Что
1: прошу
2: с тобой,
1: прощения,
2: Антон?
1: С внутренним сосредоточением. Интересно, и само число 15. То есть 1 плюс 5 это равно 6. Получается сочетание цифр 15 и 6. Это значит отношение, дом, ответственность. А вся дата 7. Анализ, наблюдение и интуиция. Поэтому энергетический день можно трактовать как меньше суеты и больше наблюдения.
2: Ага.
1: Что хорошо делать 15 сентября?
2: Что?
1: Разобрать накопившиеся дела. Закончить то, что давно откладывалось. Привести в порядок дом или рабочее место. Спланировать ближайшие недели. Прислушаться к интуиции. Провести время с близкими. И, ну и вечером, конечно же, подвести итоги прошедшего лета. Чего лучше избегать? По нумерологической трактовке семерки нежелательно. Поспешные решения, пустые споры, чрезмерная суета, вмешательство в чужие дела, обещания, которые трудно выполнить, и покупки на эмоциях. И сегодня символы дня такие. Числа 7. Наблюдайте, чтобы они вам попадались где-то, может быть, 15 и 25. Цвета сегодня хорошие. Зеленый, коричневый, серо-голубой. Стихия сегодня. Воздух. И настрой сегодня должен быть такой. Наблюдать, завершать и готовиться к новому этапу.
2: Ага.
1: Это все.
2: Так, ну все. Давай быстренько
1: пробегусь
2: по сообщениям,
1: конечно.
2: По теме. Ребята, мы сегодня обсуждаем тему такую. Отзывы. Какие-либо отзывы, которые вас разочаровали.
1: Или наоборот
2: или
1: помогли.
2: Или каким отзывам вы доверяете, да. И вам они помогли в этой жизни, да? Пишите.
1: 8-700-107-10-22.
2: Так, нам написала Гера из Алматы. Я не читаю особо отзывы заведений. Я читаю отзывы по фильмам на киносайтах. Если хочу посмотреть фильм, читаю отзывы, стоит или не стоит его посмотреть. Гера из Алматы написала.
1: Ну, даже это вот хорошо. Ну, вот у каждого свои, кто чем, например, какими отзывами там наоборот пользуются. Я, вот бывает, что кто-то в Тугис, например, пользуется, да, например.
2: Да. А вот тут нам слушатель написал, да. Но я всех подробностей говорить не буду, но он говорит, что некоторые используют действительно вот эту, говорит, волчью матку, берут. Ну, говорит, он слышал.
1: Так.
2: Опять же, это по слухам,
1: давай.
2: Да, что там какой-то имитатор феромона, который вызывает влечение женской стороны. Или лечат мужчины там от, скажем так, проблем с потенцией, когда проблема, ну, с потенцией.
1: Сейчас есть уже медицинские,
2: да,
1: способы.
2: Ну,
1: зачем,
2: да, ну, вот, видишь,
1: ради этого животного калечить или еще что-то?
2: Нам слушатель пишет, что он не то, чтобы он в это верит,
1: ну, да, я понял, он
2: а
1: слышал.
2: Он говорит, что он слышал об этом. Это просто на базе слуха.
1: Ну, я, знаешь, я слышал,
2: да,
1: что некоторые вешают себе на шею кроличью лапку для удачи.
2: Да, но, ребята, все-таки, если у вас
1: даже
2: что-то не так с организмом, всегда обращайтесь к врачам.
1: Вообще, да, к специалистам.
2: Да, специалистам не надо верить во всякие вот эти обереги и прочее. Все.
1: Ну, ты, да, тоже не говори, так не
2: ждем,
1: надо верить.
2: Ждем ваши сообщения. У нас есть пока на все про все 4 минуты.
1: Доверяй, но проверяй.
2: Да.
0: Осеннее утро.

0: Назарова, Павлов, Васаби. Залог идеального осеннего утра.
1: Ребята, любимые наши, подводим итоги.
2: Да.
1: Короче говоря, лучше не прислушиваться ни с чем. Ни к чьим.
2: Я просто завис, прости. Тут
1: ни
2: поставить.
1: К чьим. Ты для чего здесь, скажи мне?
2: Нет, нам бы еще
1: когда
2: написали.
1: Когда я запинаюсь,
2: да. Прости,
1: и заикаюсь.
2: Ни к чьим.
1: Надо.
2: Да. Прости,
1: надо.
2: Пожалуйста. Да,
1: меня
2: я понял.
1: Спасать.
2: Поддерживай. Да, я
1: ты знаешь,
2: затупил.
1: Я ни к чьим.
2: Отзывам не прислушиваться.
1: Ты видишь, я когда проседаю, ты должен меня прикрыть. Мне сидит, молчит.
2: Нет, и просто,
1: вытаращил глаза,
2: да,
1: и
2: прости,
1: сидит.
2: Пожалуйста, прости, моя вина, да, задумался, засмотрелся, вылетел.
1: Вот что нам пишет Алмат.
2: Да.
1: Здравствуйте, про отзывы хотел написать тему сегодняшнего утра. Я читаю отзывы на маркетплейсах. Особенно это актуально в одном известном магазине. Но там много накрученных отзывов, поэтому я читаю отзывы дополнительно на просторах интернета. Вот такой совет.
2: Да,
1: иногда
2: бывает
1: ребята,
2: и так.
1: Все-таки проверяйте отзывы.
2: Конечно.
1: Всегда.
2: И не только отзывы, еще и проверяйте, знаешь, вот описание, точное описание товара. Потому что, знаешь, девушка, вот я недавно видел, заказала себе платье, а пришло вот такое на куклу Барби.
1: Да.
2: Ну, извини, там в размерах, ребята, должно было быть написано.
1: Да.
2: Так что...
1: Ребята, прощаемся с вами до завтра. Спасибо вам за этот эфир. Спасибо за ваше участие
2: связь.
1: В нем.
2: Конечно.
1: За вашу обратную связь. Мы вас обожаем. Крепко-крепко обнимаем.
2: Всегда королева эфира Эльвира Азарова.
1: И какой-то там Антон Павлов.
2: До завтра.
1: Все, пока.
0: Осень со вкусом васаби. Бодро, ярко и с отличной музыкой на Energy FM.

Ты слышишь этот трек? Это не просто звук. Это эпоха, когда бас качал без компромиссов. Когда синты пилили воздух. Когда

0: вертушками, диджей Мунтакс, а также специальные гостевые миксы от тех, кто помнит, как звучал настоящий прайм-тайм. Винил, проверенный временем.
1: Всем привет! Сегодня вторник, 19.00. Меня зовут DJ Мунтакс. Сегодня я буду ставить вам старые пластинки, от которых у вас просто захватит дух. Зажигательные мелодии, до боли узнаваемые биты, ну и, конечно же, отличное настроение. Погнали!

0: Ну что же, дорогие друзья, пришло время прощаться. С вами сегодня был DJ Moontax. Услышимся на следующей неделе, ровно во вторник в 19:00. Как раз за эту неделю покопаюсь в своем чемодане и отыщу самые знаковые пластинки тех лет для того, чтобы поставить вам в следующий раз. Итак, услышимся.
1: Ты слышишь этот трек? Это не просто звук. Это эпоха, когда бас скачал без компромиссов.

0: диджей Мултакс, а также специальные гостевые миксы от тех, кто помнит, как звучал настоящий прайм-тайм. Винил, проверенный временем.
1: Хаус-стрим Сега же Шоба.
2: Сега же Шоба. Сега же Шоба. Сега же Шоба.
1: Сега же Шоба. Сега же Шоба.

Kasam.

өзіңі қайтадан.